0: Но...
1: Блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
2: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня среда.
1: Восьмое.
2: Июля.
3: В Москве 5 утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда. Восьмое.
2: Восьмое.
3: Июля.
4: Июля.
5: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
6: В Москве 6 часов утра.
5: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Чисти. Говно. Работай.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
3: Yo.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: Восьмое.
4: Восьмое.
5: Июля.
0: Июля.
6: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
1: Восьмое.
3: Восьмое.
1: Июля.
2: Июля.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Why do you eat people?
1: Not people. Brains.
0: Brains only.
1: Yes.
0: Why?

0: Убейте вашу мать! Людк! А, Людк! Тьфу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
0: Среда.
2: Восьмое.
0: Восьмое.
3: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 9 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: Восьмое.
2: Восьмое.
1: Июля.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Что сидишь, ебёна мать, морду свою спрятала?
1: Правда!
0: Ёб вашу мать, сволочь поганые!
1: Меня

0: Сегодня среда.
1: Восьмое.
2: Июля.
3: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: что сидишь, ребёна мать? Морду свою спрятала.
1: Кто?
0: Ёб вашу мать, сволочь поганые.

0: Сегодня среда.
1: Восьмое.
2: Восьмое июля.
3: Июля.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: Восьмое.
2: Восьмое.
3: Июля.
2: Июля.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня среда.
1: Восьмое. Июля.
2: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Да. Сейчас быстренько, ну, я мазик отнесу, а то... Как потроил чебурек.

я нынче. Да. Трансляция мы запускаем, и мы в эфире. Добрый день, дорогие радиослушатели, радио Анонимус. Сегодня у нас среда. У меня, наконец, сука, блять, выходной в середине недели. И у нас рубрика «Игра, блядь». И мы играем в игры с душою. Вот, я обещал Distant Worlds, но я забыл, что Distant Worlds писали криворукие мудаки. Там нужно обмазываться модами, патчами от комьюнити, чтобы играть на современных пекарнях. Так чувствуете, как будто игра, блядь, 2010 года, а требует, блядь... Все, как будто пытаются пустить игру 1909 года. При этом, если надо будет часто вылетать, я поставил вторую часть, прокатил там русификатор, там человечный.

Можем даже нас начать как обычная Галактическая империя, начать как пиратская фракция. Вот, у нас старты.

Возвращение Шактури, вот эти вот космические тараканы и наследие. Что нам пишет? Я вот сейчас воспользуюсь Google переводчиком. Ага, блять, Google переводчиком воспользовались. Он текст не видит.

вернитесь в те времена, когда галактика была еще молока. Древние империи создавали свои территории, формировали союзы между собой. Был ли это

проблемы по личному работе. Вот знаете, я обычно, когда при старте игры там появлялся этот ролик, объясняющий, что, блядь, произошло.

Так, следующее. А, пиратская фракция. Вы пиратская фракция в эпохе теней. А цивилизация была разрушена, пираты, наемники и смуглеры, наверное, это воры, управляли галактикой. Но обычные... Блять, сука, пидор, чё ты сворачиваешься?

Но обычно империи в эпоху тени не развиты, и прежде чем отправиться в космос, они должны сначала исследовать критически важные технологии, такие как гипердвигатели и колонизация. Тем временем пираты и другие державы

Сохранение ключевой технологии таким образом доминирует в галактических делах. Как пиратская фракция, ключ к выживанию, к эксплуатации неразвитых стандартных империй и предотвращение их чрезмерного роста. Если что, анончики, игрушка стоит копейки в Стиме на распродажах, блять. Я проебал распродажу. Ну, хуй с этим. У меня денег нету. Мы стандартная империя в эпоху теней. Связаться рухнул пираты, контрабандист, наемники поэт галактик. Наша империя в значительной степени не развита и не обладает космическими технологиями. Прежде чем отправиться в космос, вы должны сначала исследовать важнейшие технологии, такие как предвидители колонизации. Тем временем пираты другие имеют эти ключевые технологии, таким образом доминируют галактические дела. И будучи малой звездной империей, вы должны разрабатывать необходимые вам технологии, одновременно манипулируя пиратами и контрабандистами, чтобы они работали на вас. Это что, та безумная игра про русского рейнджера в космосе? Не, анончик, это та безумная игра про строительство космической империи в духе Masters of Orion. Так, классическая империя. Вы стандартная империя классической эпохи. Ваша империя начала расширяться в пределы вашей собственной звездной системы. Другие могущественные звездные империи также устремляются в звезды. Тем временем пираты, контрабандисты и наемники по-прежнему контролируют неизведанные регионы галактики. Сможете ли вы защитить свою растущую империю от этих сил и процветать, если это не позволит вам отголоски непростого прошлого галактики? Этот старт включает в себя оригинальную сюжетную линию Distant Worlds, но не включает сюжетные линии и события Return of Shakur или Legends. Окей. Okay.

Так, вы стандартная империя классической эпохи, ваша империя начала расширяться в пределах вашей собственной звездной системы. Да бла-бла-бла-бла-бла. То же самое. Сможете ли вы защитить свою растущую империю от этих сил и процветать? Откройте все таинственные древние стражи и раскройте их секретно, попутно осторожно ожидая возвращения опасного уклониста. А, инвейдер. Ну, блядь, охуеть, на Google Translate переводит. Вторженцев. Это старт часть как оригинальную сюжетную линию далеких миров, так и сюжетную линию событий возвращения Шактури, но не включает в себе легенды, события легенды и ивенты. Ну, третье, я так понимаю, это просто у нас включает все. То есть классическое без Шактури. Шактури, легенды, можно попробовать. В древнюю эпоху. И можно в хардкор. Даже не склонись. Вот, давай за это. Ладно, давай. В легенды. Карта. Вот, давай спиральную галактику. Я за стандартную. Количество звезд. Вот, кстати, во второй части там 2000 звезд максимально. Я, короче, играем в большую карту. Мы играем за людишек. Хотя есть разные. Кстати, тут минус то, что нету других портретов. Есть какие-то космические котики, какие-то белки, какие-то тараканы. Какие-то таракан номер два. Какие-то улитки-выживальщики. Сможабы. Обезьяны. Собаки. Надмозги. Жидорептилоиды. Просто рептилоиды. Сможабы номер два. Космические амазонки. Вот, кстати, все вот портреты, то есть этих правителей, ученых, они будут такими же. Кстати, из-за этого тут вот Сикуриан тут женщины, да, это типа амазонки. То есть у тебя будет там мужчина Сикуриан, какой-нибудь лидер, а он будет вот, портреты иметь девки с сиськами. Раз очень потешно, конечно. Так, рептилоиды номер два, космотараканы три, космические скавины, космические газонюхи, доктор Зоеберг и космические коты номер два. Правительство. Кстати, второй части оставили диктатуру, республику, феодализм, монархию и демократию. Вроде деспотизма нет, только есть диктатура. Ну и бонус у правительства. То есть это не как в Стелларисе, там это демократическая, олигархическая диктатура и монархия. Тут не так, к сожалению. Это вот
Вот, монархия, она более-менее усредненная. Вот будем, наверное, за монархию играть. Я вообще вот первый раз, когда играл, у меня был то ли деспотизм, то ли диктаторский. Вот, есть, кстати, политик Хайвмайнд. Технократия, утопический бродис, путь тьмы, путь древний.

Во, прогрузился. Ну, флаг нельзя выбрать. Grizzle Domain. Так, что мы должны сделать? Расширить свою империю, колонизировать новые планеты и строить новые станции по добыче и научные станции. Построить военку, использовать дипломатию. Кстати, но это вот потенциальные системы для колонизации. Вот так выглядит наша галактика. Как по мне, она плотненькая, хорошая. Игра в 2D. Но тут есть планеты крутятся. Тут даже есть где этот блин, а как его вызвать-то? Я и забыл. Вот во второй он из главного меню вызывается редактор. А вот

Ло. У нас какой сол? Red Green Star. Это у нас неправильная земляшка, я вам скажу. Ну, может, дополнительно так можно строить новую жизнь, не трассировав процесс на кип. Так, потому что на кипе у нас фильмы и аниме, и то, что мы на ютубчике смотрим. То есть можно, видите, добавить тут. Пиратов, добавить планеты, луны, астероиды. Удалить. Руины. Кидиан Супремесси, Гритсол Думейн. Ну, древние гвардейцы. Блять, тут, я насколько помню, можно вызвать дополнительные настройки галактики.

Поиграно, ага. Ну, я знал, что, возможно, такое будет. Игра очень... Я забыл о том, какая она забагована, пиздец.

0: О!
1: Ура! Земляшка!

вылетело. Ну так хуй пиратская версия, анончик, хули, блядь, это стимовская версия. Я ее покупал 100 лет назад за 50 рублев. И ебаный захват.

блин. А вот, все, просрался. Это у нас маленькая галактика. Точнее, очень маленькая галактика.

Федерация стран, вы правитель людей, ваше управление древних. Ваша империя имеет 16 колоний, 15 схем, целевые условия по медицине 80% следующих условий. Все лично для человеческой расы. Экономия генерирует 33% ВВП галактического, контролирует 33% галактического населения, контролирует 33% колоний.

Слово «победа» не применяется до 1870 года. Трансконтинентальный маршрут в своей родине в центре галактики. Соседние империи кажутся дружелюбными и мирными. Наши друзья... Титаны и Эгдарианцы находятся к востоку к западу. На юге западе... Каюс. Представляет собой реальную, но управляемую угрозу. К северу множество верифицированных аллей, входящих в пакт единства Картур. Все спокойно или нет? Мы слышим сообщение с крайнего севера галактики. Антон, к сожалению, для меня они... Трактуров.

Жила-была маленькая, но очень вонючая галактика. На нее никто не нападал. Да, потому что она выбивалась.

Так, 15. Влюблённый на строке галактики. Дальность колонизации 2 сектора. Сейчас минутка ночки.

Так, это слой колонизации. Дальше. Во. Мы хьюманы. Вот подробное это. Во, бля! Во, я это хотел.

Жалко, красивого флага нету. Как в Соларисе. Вот, давайте звездочку.

Вот, кстати, во второй появился этот флот беженцев. То есть за пиратов поиграть, конечно, нельзя, но можно поиграть за флот беженцев. То есть наша планетка

Вот, вот, видите, еще есть тут господряд. Ой, участный. Turn off optimization. Не-не-не, оптимизацию мы не трогаем. Ой, нам нужно. И ты. Короче, где нам нужен гипердрайв? Где гипердрайв, блядь?

кинули все в новую экономику. Экономика, ну, будет без нас развиваться. Давай там галактические щекели.

политика, не будем трогать. Что у нас по кэшу? У нас маловато кэша. А, скай, и будут скакотят. Видите, планетки крутятся вокруг своей орбиты.

Действительно, хуй его правитель. Даже ось его можно наклонить. Порвите крутится вокруг своей стены. Нет, видимо, нет белых медведей на полюсах. Вот вокруг своей оси это в Стелларисе. Блять. Нет. Представляете? Сейчас планета нас... наебенится друг об друга. Но не наебенится. Примлдэ Гэнг. Приветствую наших жертв!

Возможно, знаете, что мы собираемся на вас напасть, но за большую плату в 272 кредита в месяц мы могли бы избежать этого ненужного насилия. Конечно, вам следовало заплатить раньше. Теперь, когда атака началась, у нас нет другого выбора, кроме как повысить цены. Итак, вы готовы заплатить прямо сейчас? Ну, потянем мы вроде бы. Ваши денежки пахнут охуительно. Никакие пришествия с кораблями не будет, пока мы будем получать деньги. Ок. А вот и пираты.

Пиратский рейдер надлось предотвратить пиратское нападение на нашу родную планету Блэр. Раньше ходили слухи о тайных визитах звездных путешественников, но в последнее время эти путешественники стали появляться открыто. Некоторые из них враждебны, берут все, что хотят, силой. Другие приходят с миром или о торговле. Древние легенды рассказывают о временах, когда наши предки путешествовали среди звезд, но с великим забвением все эти знания были утрачены. Многие из наших людей говорят, что настало время вернуться к звездам, благодаря технологиям, которые мы получили от некоторых наших звездных гостей. Должно стать возможно вновь. Возможно стать вновь космической цивилизацией.

теперь можем исследовать парк. Не можем, блядь. Пидоры. Я хочу варп исследовать.

Наш самодур. Лисичин был бы за небольшой плат, полтора рупа, что нет, мы от вас стыдимся. Ура! Мы построили космический порт! Эта большая орбитальная база служит верфью, позволит нам строить множество различных типов звездолётов. Строительство нашего нового космодрома укрепило решимость нашего населения и обеспечило краткосрочный импульс нашей экономики. Наш новый космодром также станет центром торговли и коммерции. Грузовые суда будут доставлять сюда грузы, корабли смогут здесь заправиться топливом. Мир развития наших технологий наследует энергизировать наш космодром, но будет в него другие возможности, системы защиты, вооружения, сенсорские лаборатории, датчики и многое другое.

флагшоп первого космического корабля. Шиги Найт Стар. Это событие выйдет началом нашего возвращения к звездам. Нужно продолжить расширять все нашу солнечную систему. Строите большие корабли, чтобы создать процветающую солнечную империю.

А, пускай на оптимизации где-то будет. Он же может построить? Я понял, как он.

Так, у нас новый ивентик. Найден заброшенный корабль. На раз заброшенный фрегат дрейфующий 7 ум. Ради передачи с корабля повторяется снова и снова. Эта миссия слишком важна, чтобы я позволил вам поставить ее под угрозу. Должны ли мы исследовать корабль? Конечно.

Кстати, он убил всему пулу, все три шесть. Хотя едем всем на поиском правосправе. Плюс на борт и взяли управление в свои руки. На главном экране корабля также отображается интригующая информация. Навигационное направление. Начинает местоположение рядом с системой. Не особенно подземелье. В секторе вот 6. А нет, D6. Может быть, она входит в проект корабль для сегодня, не помню.

Ура! Мы построили актерскую станцию. Средства нашей первой горнодобывающей станции позволят нам добывать больше объем ценных ресурсов для обеспечения функционирования экономики нашей родной планеты, строительства новых вертолетов. Строительство горнодобывающей станции Эл-Реху ускорило переселение нашего населения и увеличит краткосрочный импульс нашей экономики. Наши крутые корабли вскоре начнут подключаться к этой горнодобывающей станции, возвращая ресурсы на нашу родную планету. Эти ресурсы могут быть проданы другим им галактикам, что еще больше укрепит нашу молодую империю. Нам следует продолжать строить новые горнодобывающие корабли, особенно ориентированные на ключевые ресурсы, необходимые как для нашего кораблестроения, так и для нашей родной планеты.

Блять, да поэма конструкционный корабль. Объясните мне. Лучше дайте построим сразу число единиц для добывающей станции превратится в говнодобывающие.

Мы построили первый наш военный корабль. Сенатор 21002. Мы теперь можем защитить себя против угроз. Нужно построить больше кораблей для защиты нашей империи от других посягательств на нашу звездную систему.

0: Так, 2 миллиарда тенге и 300 миллионов кипсов.
1: Я против соседства с всякими темсами. Надо выяснить.

так. Верхний город Кулума. Мы исследовали верхний город Кулума, древние руины от оставленной забытой цивилизации на океанической луне Лукрии. Это где? Ваша каноническая планета.

0: Так. В ходе нашего орбитального исследования мы обнаружили, что руины на планете затоплены огромным рифом среди бескрайнего океана. Все-таки нам все эти руины.
1: Конечно.
0: Руина высокого города Ктулу должны хранить научные хранилища. Это же цивилизация, как я расшифровка этих знаний довольно сложных, они дали нам достаточно понимания, чтобы начать исследование проекта Предтечи Варполя. Ура! Мужики! Пошли эту исследовать. Нам нужен варп. Нам срочно нужен варп.

Галактика, это опасное место. Ты знаешь, легко пораниться. А за небольшую плату мы можем защитить твои корабли в твоем, в нашем регионе в течение 6 месяцев. А ты ведь заплатишь, да? Нет, спасибо, мужик, у нас... Нет денег, нет защиты! Все просто!

отступление от Кулума. Мы исследовали отступление от Кулума, древние руины, потерянные цивилизации на вулканической планете Кулум-1.

Наш датчик показывает, что равнина расположена к каменистому уступу, с которого открывается вид на раскаленное лавовое озеро. Стоит ли нам следовать эту равнину? Конечно! Ура! Мы нашли еще халявные бабосики. Червепидоры, а такое!

одинокий торговец. Всем, дорогие одинокие советы, все извините, это враждебный пират, а не зависимый космический торговый корабль. А могут ли существовать и другие подобные корабли? Могут ли они помочь транспортировке необходимых нам ресурсов? Ура! К нам торговцы прибыли! Так. Нам нужно

Да не было гудки. Почему доступ запрещен? Нет доступа к трансляции. ХЗ, анончик. ХЗ. Давай я сейчас переподключу уровень.

0: Так, модернизация кораблей баз. Недавно научное открытие позволило нам открыть следующий компонент. Стрясающая ракета! Из-за чего появляется новая конструкция кораблей и баз. Почаще новой технологии нам следует модернизировать все наши корабли и базы, чтобы они соответствовали этим новым разработкам. Стоимость модернизации части наших государственных кораблей и баз стоит 0 кредитов. Модернизация кораблей и баз будет проводиться по завершении им текущих задач.
1: Окей.

О, видите, анончики, он все-таки крутится. Вокруг оси. Он же был пару игровых лет назад справа, а сейчас уже в левой части экрана снизу.

0: Так, я вернулся.
1: Напоминает историю, как Челси нос Челси не стратегию чердаки до меня доигрался в через скелет. В принципе, ну так и прощай свои годы с манчевой. Вот долгие тщети, нихуя и дела не.
0: Ага.

О, у нас просят, чтобы мы построили новую Есенинскую станцию. Ну ладно, будет, блядь, придется строить. Ура! Мы космос скоро будем покорять. Другие, точнее, театр галактики. Обнаружен гиперпространственной технологии. Мы открыли технологию гиперпространства, позволяющую нашим звездолетам перемещаться со скоростью, превышающей скорость света. Это знаменательное открытие означает, что мы наконец-то можем покинуть нашу Солнечную систему и отправиться к далеким звездам, позволяющие исследовать галактику. Это удивительное открытие дало начало новому ученому нашей империи Тасун Зубирния. На свет как можно быстрее освоить новые возможности, перепроектировав и построить новые корабли с гипердвигателями. Вот.

Традиционная сеть станции значительно ускоряет наши научные исследования, позволяет нам быстрее добиваться технических прорывов. Но в сеть станции Совет Банас также появился новый ученый. Нам надо идти к выселке кошаков. Снял кошаков нам не нужны. Мы людские супермассисты.

Нам написали. Я на студию, на чем должен работать гипердикт, что быстрое перемещение довольно долго работает в режиме под нагрузки. Написали на Порше. Тупа! Борщ! Красный пеленой залил весь косту. Сочный борщ! А великий суп наварили! О, шикарный суп наварили! О, великий суп наварили! О, шикарный суп наварили! Ешьте суп, горячий суп, ешьте суп, горячий суп.

И знаешь, корабли Express Adventure теперь будут предъявлены, что впервые история путешествует скорость превышающей скорость света, расстояние, на определение которых раньше уходили месяц, теперь можно предъявить практически мгновенно. Следующая остановка — звезды. Это же получается сообщение о том, что во время этого гиперпрыжка он будет и были зафиксированы обычным показанием датчиком. Возможно, следует отправить корабль для исследования этого района.

Стричься кальтором. Ну что, ну и с гигантским физическим монстром Калтором недалеко от Онфлуэбы. Это ужасное чудовище питает фауну темного вакуума космоса, нападает на любой подъединение кораблей. Калтор поразительно похож на чудовище, описан в древних легендах, который спускает с неба, чтобы пожрать все на своем пути. Возможно, было бы разумно держаться подальше от этих опасных существ. Не-не-не-не... А, их много. Ааа, эти пидоры... Колонию нашу уничтожат. Куда добылись?

Нам предлагают нанять наемников. Саундтрек от Инны Лайк. Как-то постоянно от Бенника работает. Планет Москва, а асфальт никак не положит. Да, качай науку и качиваем. И сфинь, что во время борьбы с тараканом большая часть урона была от своих. Популярная передача на Кураге 1. Собачьи космические корабли с тараканов не охуеть. Шикарный суп наварили. Борщ и тархи от Тек. С тарканом течение уже забыли, какой суп и зачем полы только было суп варить. Рак пожирает все. А вот и тираниды! Трансженщины тоже женщины, а трансжиры тоже жиры. Даже транснистры тоже в Молдова. А трансженщины тоже. И он вообще на фоне разъёбывается, пытается как-нибудь ползучих космических комаров. Пытаюсь!

Нет денег у пиратов, так зато нас не ограбят! Ну экономику же покоют все, тонучи! Все, вы вместе до раз заебали. Селектфит.

Сембелькадан минор. Мы столкнулись с кратостой разной машины. Называем механоидами. Механоиды очень странная раса. Они существуют как низшие существа внутри компьютерных сетей. Они могут проецировать свое присутствие на голографический дисплей или видеоэкраны. Им помогают небольшие роботы, называемые хелперноиды, которые строят и обслуживают всю технику для цивилизации механоидов. Представители этой расы машины называют себя хранителем системы Малый Альмане. Они предупреждают, что ходить в эту систему нельзя, это запретная зона. Механоид кажется очень недружелюбным и неприятным. Возможно, он продолжит держаться и подальше.

Мы имеем важное предупреждение, которое вы должны услышать. Ты с ним наняли? Да, расскажи нам больше.

Важное предупреждение от механоидов. А темные силы древних имела шанс вернуться в путь. Они ищут путь назад, чтобы доминировать над всеми. Остерегайтесь неизвестных маяков, освещающих дорогу. Будьте готовы к миссии разрушителей. Вот, вот там прилетят настоящие космические тараканы и сделают нам уже побольше. Чисти, чисти галактику! Вилкой, вилкой, вилкой! Предположите систему Курлы. Отец был механоид, дед мой тоже механоид, моя мама механоид, и папа, черт возьми, механоид твои ручки, чтобы сесть на ум, что какие-то миллионы, и стало бы можно купить.

Ost-Berliner Bauarbeiter.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена.

И снова чай. Мы ловим языком последние пылинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Восьмое.
1: Восьмое.
3: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

君に伝えたい。

0: сегодня?
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
1: Восьмое.
3: Восьмое.
1: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Восьмое.
3: Июля.
4: В Москве 20 часов.
5: Человечество услышало голос первого в мире советского.

Радио Анонимус. Прошло 20 лет, здесь объединенные силы, включил и выйдет. Собак не надо пинать, а старших надо уважать. И жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
2: Восьмое. Восьмое.
0: Июля.
3: Июля. В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

0: Sick spirit.
1: In no mood to fight out.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

Алло. Слышно меня? Привет. Слышно? Всем привет, ребята. Анонимусы. Как у вас дела? Кто тут? Есть кто-то тут вообще? Это я, Вера. Если помните или не помните, это, короче, продолжение Внучаева. Это дочь. Дочь Внучаева. Что так грубо сразу?

А что? Что такое? Я не помню, когда я последний раз тут была. Наверное, 10 лет назад. Не знаю. Это возвращение легендарное. Возвращение легенды. Ребята. Сегодня я просто разговариваю.

0: Мне сказали, что ребята не видят сообщения, которые пишут. Мне пишут: Вера, а ты теперь новая диджейка? Придумывай юзернейм. Ребята, это очень сложно, придумать себе сразу юзернейм. Особенно в таком... Читай слушателям, что, на что отвечаешь, это непонятно. Хорошо, ребята, я новичок. Я изначально не знаю, что мне делать. Я вообще просто читаю, и все. Поэтому, я думаю, мне простительно. Скажи.
1: Да, простите, мне придется поучаствовать, потому что меня справедливо обвинят в том, что я не обучил, и это вообще неправильно.
0: В смысле не обучил? Мне кажется, все нормально.
1: Нет, не очень, если честно. Вот, кстати, я мертва, ты могла бы провести совместный эфир и подсказать, что как, потому что... Я не знаю, правда, где связываться... Я помню те времена, когда с ведущей связывались в скайпе. А, Мамбл еще. Точно, точно. А он есть? Он живой? Куда заходить? Да, в общем, у нас же радио, мы читаем сообщения, мы представляем каждую минуту, что человек вот только что включил, и он должен понять, что происходит. Можно периодически напоминать и говорить, что напоминаем. Сегодня мы говорим о... О чем мы говорим? На анонимном радио называть имена, конечно, не очень. Но да, никнейм-то, наверное, не...
0: From на Роу за... Это кто?
1: Нет, это ты... Так...
0: Слушай, ну у тебя голос и манера речи несколько похожи на маму, да и ядрит, Сергей говорит. Обсидиан, твоя нейросетка чудо. Привет, Вера!
1: Нет. Да, ну что, если можно куда-то зайти, ну, наверное, лучше не надо. Лучше потом. Что ты хотела обсудить?
2: Мы хотели обсудить.
0: Здравствуй.
1: Да нет, не обязательно все читать, конечно. Мы плохо подготовились, это мы вообще не готовились. Это такие традиции без подготовки.
0: А что, обязательно надо готовиться?
1: Так,
0: а мне все надо читать?
1: Нет. Смотрите, все-таки, если есть возможность куда-то зайти, в какую-то комнату, мы бы зашли, наверное, чтобы совместно вы могли поддержать разговор. Я боюсь, что... Ты поняла, что это не так легко говорить без остановки? Или все-таки легко для тебя? Ну, надо же по делу говорить. Есть понятие раскрыть тему. Я думаю, тут у нас все за это. Соответственно, тема какая-то предполагается. Мы хотели поговорить о чем? О заработке, о работе, о поиске себя, о выживании. О чем ты хотела поговорить?
0: Возможно. Мы плохо готовились. Делайте комнату в Мамбле. Срочно.
1: Да, хорошо, ладно. Сейчас. Сейчас мы сделаем комнату, скинем ссылки.
0: А, где тебя ночи? А.
1: Так, здравствуй, запись. Да нет.
0: Что значит здравствуй, запись? Сергей, это снова школьница или ты нашел себе новую Тян? Нет.
1: Это дочь.
0: Я дочь.
1: Так, сейчас, секунду, нам придется. А у тебя нет кабелей? Я мертва, потому что я боюсь, что...

0: Эгегей, слышно ли меня? Слышно ли? Так, по-моему, нормально, да? Сейчас проверим. Так.
1: Эгегей,
0: слышно. Так, сори, мы тут пытаемся опять, как всегда, все настраивать во время эфира. Говори. Ну вот, ты же сказала легко все, не надо готовиться. Ты писала что-нибудь?
2: Что ты чуть-чуть писала?
0: Напоминаем вам, что сегодня мы обсуждаем...
2: Купил ли ты дочке книжку про Берсерка? Почему вообще про это спрашивают?
0: А это не та дочка. Про Берсерка... Это... Вот ты спрашивала, помнят ли меня. Видишь, они какие вещи помнят.
2: Откуда они знают про...
0: Я рассказывал.
2: Младшую.
0: Наверное, я рассказывал. Я, может быть, даже спрашивал про Берсерка.
2: Нет, про Берсерка это младшая дочь. Я старшая. Эгегей, Вера Сергеевна, вообще с самого начала было слышно очень хорошо. Вера, ты хочешь быть моей женой?
0: Что за вопросы? Я как-то не... Ты же понимаешь, что меня посадят?
2: Вера, что такое? Марина узнала, когда батя привел дочь, и на всякий случай сожгла ближайшую к нему электрическую подстанцию.
0: Так, ну, давайте все-таки как-то к теме ближе. Вер.
2: Это не та дочка, там же второе поколение подросло. Я мертва. Почему у тебя такой ник? Чем ты руководствовалась, когда ты его делала? Или это, возможно, какой-то супер-супер старый никнейм? Возможно, есть какая-то история. Марина, вы из Москвы? Тут нет Марины! А что с младшей дочкой? Купил ли ты ей книжку про Берсерка или забыл про нее? Марина, пойдемте на чёрт. Это что такое? Папа.
0: Я не знаю.
2: Да,
0: я...
2: великий вопрос, какая же сегодня тема эфира? Вера, позови Марину. Я не знаю, какая... Ну, точнее, приблизительно знаю, какая тема эфира, но пока только я троллинг вижу. Серёжа, надеюсь, у тебя все хорошо. Какой ужас. А что мы настраиваем?
0: Мы настраиваем, чтобы в конференцию могла выйти «Я мертва», я так понимаю.
2: Серьезный. О, господи. Серьезный вопрос. Что сейчас беспокоит твое поколение и ровесников? Ребята, на самом деле это зависит от человека и от самих ровесников. Но большую часть беспокоят деньги.
0: Так, подожди, нам говорят, что сдохла опять.
2: Где сдохла?
0: С 1.37 что?
2: Отпостил, что значит?
0: А, ну ладно.
2: Все адекватно?
0: Да, да.
2: Ребята,
0: да.
2: Все слышно?
0: Да. Так.
2: А сейчас меня слышно?
0: Да, сейчас.
2: Короче, спрашивали про поколение, что волнует поколение, деньги и, к сожалению, бухло. К сожалению, но мне кажется, это от нечего делать. А сейчас это в моде у ребят моего возраста, но это большая часть, опять же, есть. Ребята, которых волнует поступление, эстетическая жизнь какая-нибудь. Тортик? Что с тортиком?
0: Ну, это собака, которая торт съела. Это типа, мем стал, думаю. Про веника спрашиваю.
2: Меня спрашивают, сколько мне лет. Мне стоит отвечать на этот вопрос? Внучаев, хватит шатать микрофон.
0: Сейчас придется подключиться к серверу.
2: А какое ваше
3: поколение. Вошу. Что это значит? В чем суть вопроса? Ну, поколение какое? Что значит, к сожалению, я бы побухала с зумерами? Так, подожди, зумеры — это мои ровесники с бытовуха без интересов, с поколением альфа. Господи, я не разбираюсь во всех этих терминах. Не знаю. Ну, что значит, к сожалению? Вообще-то грустно, ребята, осознавать, что большинству людей интересен только алкоголь. Вот вы хотите поговорить с кем-то, да, на какие-нибудь темы определенные, а ребята могут раскрыться только под спиртными напиточками. А что делать, если ты не хочешь убирать потом блевотню?
2: Какой возраст Вера, чтобы понимать, какое поколение? Вера, не слушай Обсидиана, он лох. Мило.
0: Так. Мило. Сейчас.
2: Эта дочь росла где-то отдельно от семьи в подвале, и Сережа решил ей показать радио на совершеннолетие. Почему в подвале? Но внезапно, да, алкоголь — это в первую очередь социальная смазка такая. Как и остальные вредные привычки. Но не круто, когда это завязывается дальше 13 или 14 лет. Это не очень. Вот вы сейчас тоже не знаете, о чем говорить в микрофон. Если... Или я ухожу от телефона. Что? Будем... Короче, мамбл — это что такое? Нас просят мамбл. Стоп, что? Сережа пришел.
0: Да, я пришел. Пришлось вернуться к истокам. Да, я. Да. Вы почти угадали про. Так, вошел на канал. Так, сейчас она тебя не слышит. Сейчас, секунду.
2: А что?
0: Так, ну...
2: Там кто-то разговаривает.
0: Да.
2: Сейчас.
0: Ну, в эфире пока не будет слышно. Сейчас я настрою, чтобы в эфире было слышно, потому что... Так, входящий, исходящий.
2: Что происходит?
0: Нас слышно должно быть. Сейчас я мертва, мы попробуем тебя вывести. Мне надо вспомнить, как все это делается. Я тут немножко подзабыл, за сколько год меня не было, наверное.
2: А Сережа сам перестал выпивать?
0: Я не пил никогда.
2: Микрофон Веры — это как прыжок Веры в эфир, когда пришел с не совсем готовым.
0: Так.
2: Не знаю, мне не стыдно.
0: Жаль.
2: Не, у мертвых шансов нет, тут же по нику все ясно.

0: Так, раз, два, раз, два. Смиттер инпут. Так, ребятки, сейчас, секунду. Как же это все работает? Я это выше моих сил, я не помню, где это настраивается. Запись. А, вот, все, наверное, я вспомнил. Так, так, так.
1: Откуда они это все знают?
0: Ну, тут... Да, так.
1: Ребята, откуда вы все знаете?

0: Почему тут на это все подноготную, пап?
1: Так, слышно?
0: Mm.
1: Так, слышно, нет? Все, должно быть слышно. Сейчас аут B1, аут B1, аут B1. Так, я ничего не понимаю.
0: Откуда они все это знают? Сережа, ты не посвятил свою дочь в темное родильное прошлое.
1: B1. Так.
0: Вера, не разочаровывайся. Да я и не разочаровываюсь. Мне кто-то привет говорит.

0: Ну, вас, по-моему, должно быть слышно, и нас тоже, но
1: Там никого на радио не слышно.
0: ругаться.
1: Матом?
0: Ну да, если можно, конечно, но я думаю,
1: Ладно, я скажу, что мы в
2: бесполезно.
1: эфире.
3: Будем вести себя как
0: Если ты
3: взрослые люди.
0: меня.
3: Да, только давай время обозначим. Мы сегодня взрослые люди. Вот с 22 до скольки? До 23 хватит, потом можно сразу стать дегенератами или нет?
0: Не знаю. Так, я пытаюсь понять, где здесь отключить уведомления. В Мамбле я все забыл просто. Какой-то кошмар. Озвучивать сообщение, текст в речь. Где это
4: Это вот это,
0: было?
4: что пиликает?
0: Да.
3: Сереж, тебя на радио.
2: Сереж, тебя на радио.
3: Извини,
0: Не
3: что
0: слышно?
3: перебил, тебя на радио анонимус сейчас нету, Сереж.
0: Так,
3: А,
0: ладно.
3: вот.
0: Должен быть, вообще-то.
1: Все там есть. Я себя слышала.
4: Пишут, слышно.
1: Верочка, как дела у тебя?
4: Хорошо. Так почему я мертва?
1: Потому что я мертва.
4: Это
1: Я не жива,
4: откуда-то?
1: я мертва. Все очень просто.
4: Это типа Dead Inside?
0: Так, тебя, наверное, не было слышно. Так, подождите, я не могу. Где эти уведомления дурацкие? А, обработка звука разная.
1: Ищи настройки.
2: Разная.
3: Сереж, может
2: Боже,
3: это?
2: Сереж, может это?
4: Что?
3: Может, чтобы нас всех было слышно, все-таки я буду эфирить, как бы из Мамбла, не?
0: Ну, вообще вас
3: Кто?
0: слышно должно быть сейчас. Я победил.
1: Слышно, да, слышно. А зачем мы, собственно, сюда все вышли? Зачем мы все, собственно, собрались?
0: Не знаю, я хотел, чтобы вы поговорили, но что-то слишком много народу, и я уже как-то...
1: Ну-ка
2: И
1: вышли
2: я уже
1: все.
2: как-то...
1: Ну-ка вышли все, я хочу с Верочкой поговорить.
3: О чем? Вот это, о чем тема
0: Слушайте,
3: вашей эфиры?
0: тема, я хотел про радио поговорить. Влияет ли радио? Вот я мертва. Ты можешь сказать, тебе радио что-то как-то
1: Что
0: внесло?
1: еще раз?
0: Позволило, может быть, навыки какие-то развить
3: Влияет ли
0: как-то?
3: радио на когнитивные
0: Повлияло на тебя?
3: способности
0: Да.
3: слушателей? Становятся ли они более дебилами от прослушивания радио?
1: Это вопрос нашего сегодняшнего эфира.
0: Да, и еще такой вопрос. Когда-то, 15 лет назад, Troll Station был, и было объявление на главной о том, что мы собираем донаты на офлайн диджейку, в общем, в Москве. Потом это был мем, что у нас диджейка в Москве так и говорил, когда обвинили, что...
4: Тыч?
0: Да, он говорил, что нет, у нас диджейка в Москве, у нас серьезные предприятия. Ну, в общем, как вы думаете, если бы реально это было очное взаимодействие диджеев, оно было бы возможным и повлияло бы как-то благоприятно на всех нас?
1: Я могу
5: Тут четыре
1: ответить.
5: диджея находятся, которые живут в Москве, и ни один, блядь, не встретился с другим.
6: В смысле?
1: В смысле? Так вот,
0: Ну...
1: если отвечать за себя, то если бы была диджейком в городе офлайн, я бы приезжала туда и вела эфиры, а не как я сейчас сижу разъебана дома. Ой, простите за мат. И ничего не делаю, потому что у меня микрофон сдох.

0: Нет, я не согласен. Если бы диджейка была бы офлайн, тогда все ручные дверные ручки во всех дверях были бы измазаны фекалиями постоянно, и надо тогда какие-то придумывать умные смарт-двери, знаете, как в космических кораблях, которые раздвигаются и автоматически, электрически, вот.
1: Привет, единичка.
2: Я ничего не понимаю. Раньше здесь была настройка в Мамбле, расширенные, и включались дополнительные настройки. Где это сейчас?
3: А что ты пытаешься отключить,
2: Я
3: вся какая-то
2: отключать пытаюсь
3: версия?
2: пищалку, вот эту, когда press to talk. Каждый раз, когда ее нажимаешь, она пищит. Мне прислали скрипт.
1: Слушай.
2: А,
1: Ну.
2: похоже, все я нашел, да, наконец-то.
1: Слушатели пишут, Вера и я мертва по голосу один человек или ближайшие родственники.
0: Сережа, открываешь что-то месседжес, там видишь
2: Да,
0: столбик
2: все, я
0: sound
2: нашел,
0: файл.
2: нашел. Все, спасибо. Спасибо, ребятки. Все, супер, все отключили. Я мертва. Могу
3: Молодцы.
2: сказать, вообще, ты давно здесь? Я что-то как-то упустил. Если, конечно, ты можешь ответить.
4: Вы у меня
3: Если,
4: будете
3: конечно, ты
4: каждый
3: можешь
4: год это
3: ответить.
4: спрашивать?
2: Я не спрашивал, нет.
4: Уже
3: Я не спрашивал, я не спрашивал.
4: Нет, ты
3: Я не
4: спрашивал.
3: спрашивал.
4: Уже полтора года назад спрашивали, год назад спрашивали, полгода назад спрашивали, вот четвертый раз уже.
5: Тем не
0: Как так
5: менее.
0: получилось, что такая вот, не побоюсь этого слова, биологическая женщина оказалась на радио Анонимус?
4: Так же, как Нечаевская дочка.
2: Нет,
0: Нет.
2: если бы не было меня, ее бы тут тоже не было. Она бы не узнала просто. Ну, в третьем лице плохо говорить. Да, Вера бы не узнала. Но на самом деле мы хотели бы все-таки реализовать, как я говорю, мы, потому что... Так, сейчас я тоже мысли в кучу соберу. Я с этим сюда пришел давно, очень давно. Пришел с тем, что, ой, как было бы здорово, если бы люди общались и выходили в эфиры и общались посредством сети интернет, но между собой общались бы лично и очно. Вот тогда не было бы никакой виртуальности. И почему-то так получилось, что я этим путем не пошел. Я сейчас очень жалею. Надо было это сделать. И действительно справедливое обвинение в том, что с Обсидианом мы так и не пересеклись. Хотя мы мало того, что в одном городе, еще и рядом. То есть там, где Обсидиан учился, я недалеко живу, и надо пересечься, да.
5: Зачем ты жмешь? Чтобы говорить.
0: Слушай, ну, я видел затылок Обсидиана на стриме, он выглядит как обычный парень, вот. Пересекся с ним, посмотрел, вот и смысл. Что делать-то вообще?
3: Ну как что, общаться вживую?
1: Я вообще ничего не понимаю, что происходит.
0: А как это общаться вживую? Это какие-то чувства, типа кто-то будет кого-то трогать за места, за кожу какую-то. Чем
2: А
0: это
2: при чем
0: отличается от
2: здесь это?
0: КВА?
2: Как чем отличается? Ты серьезно это говоришь, что чем отличается общение очное от общения по интернету?
0: Но мы же сейчас используем те же самые органы для
1: Привет,
0: создания
1: Сережа!
0: звуков. Да, привет. Мы же сейчас используем те же самые органы для создания звуков и их восприятия, как и при личном общении. В чем разница?
3: Вот, в этом-то и разница, что при личном общении ты приходишь не слушать, точнее так, ты приходишь не осознавать смысл звуков, которые задает человек, а ты приходишь вот, кроме того, что вот ты слушаешь, как он говорит, ты видишь, как он говорит, ты видишь эмоции, жесты, мимику, вот это вот все.
2: Так,
0: То
2: я
0: есть
2: мертва.
0: вот...
2: Нет, ты все-таки ответь, мы твое мнение очень хотим узнать. Во-первых, про очное общение, и ты серьезно это? Да, простите, прости, Обсидиан, что перебил, просто вот спрашивают, зачем тут. Это серьезно, что ты приходила на очные эфиры?
0: Я мертва, ты пришла на сходочку с Красной Розой, DJF, Радио Анонимус, вот вопрос такой.
1: Я бы пришла не с красной розой.
2: А какой регион, если не секрет? Часовой
3: Мы
2: пояс,
3: с ней
2: например.
3: гуляли.
1: Какой регион?
2: Ну я просто
1: Ты
2: вообще не
1: нахуя
2: понимаю.
1: это в эфире говоришь?
2: Так, да, про
3: А что,
2: регион
3: это
2: не
3: секрет
2: вкратце
3: был? Ну
2: все-таки,
3: ладно.
2: пожалуйста. Да, мы сейчас... Да, я предлагаю действительно тему обсудить, чтобы было все по теме.
0: Интим на радио Анонимус. Диджеи спят в восток.
2: Так да что ж такое, а? Ладно, давайте мы тогда отсюда, наверное, будем либо переходить, либо...
0: А что вы хотите? Вы хотите наедине с кем-то поговорить или что вообще? В чем смысл-то вообще? Объясните как?
2: Да, да, я что-то, если честно, видимо, не так понял, наверное. Вот вы знаете же, есть секции, в которые приходят вполне себе взрослые люди, допустим, на танцы, бачата всякие танцуют, разговорные клубы, есть хобби различные. Такой клуб вполне мог бы существовать. Ну, я имею в виду, куда бы люди приходили и делали эфиры. И это имело шанс тогда на реализацию. Просто что-то пошло не по плану. Я до сих пор жалею, если честно. Может быть, слишком молодые были и ерундой всякой занимались, что-то радио, оно... С ним что-то случилось, все помнят эти истории.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что ты хочешь создать какое-то очное место в каком-то городе, чтобы диджеи приходили туда и общались по интересам и так далее?
2: Ну вот смотрите, журналистика померла. Журналистика сейчас о политике, ангажированная. И что есть? Научпоп, есть блогеры, но блогеры все достаточно разобщены. И они каждый сам за себя. А народного же ничего такого нет, где бы, куда бы человек мог прийти и сказать, слушайте, я вот сам по себе один не могу что-то создавать, а вот с кем-то хочу и могу. Может быть, это?
1: Угу. Ну, я не до конца понимаю, вероятно.
2: Ну, хорошо, вот ты эфиры же с кем-то проводила часто, я же правильно слышал?
3: Слышал.
1: Да, они приезжали ко мне домой. Не то чтобы класс, но терпимо.
2: Вот, а кто это был в эфирах? Можешь поделиться, рассказать про опыт свой?
1: Ну, в эфирах у меня были знакомые мои из Москвы. А те, кто не в Москве живет, вот в России, далеко от Москвы, не может приехать, или за пределами России. Вот с ними у меня не получилось эфиры провести, потому что я не смогла вывести на радио звук.
2: Ничего, никто не помог.
1: И меня это очень сильно демотивировало, потому что я готовила эфиры, у меня написано вот 3 интервью про геймдев и с двумя с врачом-художником и с кем-то там еще. Тоже художником, но вот конкретно я не помню, как я его назвала. Я его даже не отпустила на главную. Так, и вот я даже жрочь конкурса итоги не могу подвести, потому что я в эфир не могу выйти. Потому что у меня, собственно, нет микрофона, и вывести меня некому. И, короче, меня это очень сильно демотивирует. И как бы лишает мотивации. Тавтология получилась. Мотивация приходить на радио.
2: А расскажи, как изначально, почему желание возникло? Просто мы тут тоже обсуждали это, и вот, например, Вера говорит, я не понимаю, зачем, нужно ли это? Можешь пояснить что? Свои сомнения? Что будет ли это для кого-то привлекательно?
5: Радио?
2: Ну, именно возможность... Как это сейчас? Стрим называется, наверное, ближе?
5: Нет, я говорила про то, что на начальном этапе, возможно, это не так нужно, как сами встречи. То есть, естественно, это имеет какое-то свое значение, но чуть попозже. Я про это говорила.
2: Ну, короче, мы хотели бы какое-то сообщество создать. Я сколько прошло лет, я все собирался, но сейчас я просто уже понимаю, что, ну, не сделать этого я не могу. Выяснилось, что вот это общее дело создания не люблю этого слова, но контента, а именно не блогинг, а в звуке и вот то, что на радио на них было.
1: Да. Город какой общее офлайн. Дело.
2: Ну, Москва в первую очередь, что уж поделать. Так получается. Я бы с радостью куда-нибудь и съездил.
1: Я так понимаю, подожди. Во-первых, задавался вопрос. Я не знаю, кому он задавался, мне или Вере, тебе. Был ли он риторический и так далее. Вот это мой первый вопрос. Второй вопрос. Я не очень понимаю, где ты собираешься делать офлайн диджейку для диджеев.
2: Ну, где угодно. Она может быть непостоянной. Можно арендовать, разово проводить эфир и потом арендовать в другом месте. Куча сдается всего. Вы знали, что библиотеки сдаются? Почасовая оплата. Это называется как же аренда городских пространств. Есть такой ресурс. Вау.
1: Ну, я не профи, но у меня проблема в том, что я работаю достаточно много. И типа...
2: Ну да, это кто-то работает, кто-то учится. Вот в том-то и вопрос, стоит ли оно того, чтобы человек после работы или выходной куда-то пришел и получил заряд, так скажем, а не наоборот устал еще больше. То есть таким образом отдохнул. Бывает, что выходные проходят, а у тебя нет ощущения, что ты отдохнул. Просто потому, что они проходят одинаково все. Из года в год. Ой, из недели в неделю, как минимум.
1: Ну, я бы с радостью занимала свои выходные хоть чем-то, потому что сейчас мои выходные выглядят, особенно когда я болею, примерно мыла посуду, помыла ванну, погуляла с псом, помыла ванну, гуляла с псом, помыла ванну, поела, поспала. И, собственно, все. А выходные у меня проходят никак, если я в зал не хожу, ну, кроме зала. Вот, и, собственно, у меня даже вдохновения что-то писать нету, чтобы эфирить. А с телефона я даже эфирить не могу, на самом деле.
2: Ты какой мотивации это была, вот, когда
4: мотивация прийти, да.
2: Да, вот, транслировать, вещать, говорить.
4: Я была в очень плохом состоянии ментальном. И я нигде не работала в тот момент, и мне было очень плохо, одиноко и так далее. И я нашла в радио какое-то, не знаю, в общем, оно мне помогло почувствовать себя лучше в какой-то момент жизни. Потому что если у меня нет реально... в реальности никого, то у меня хотя бы в интернете кто-то был. Тот, кто меня поддерживал, кто приходил на мои эфиры, кому нравились мои эфиры, кому я реально была нужна не за там деньги, не за что-то еще, и просто потому что я существую.
2: А можно узнать, если не секрет, ты в ветеринарке работаешь в этой сфере реально или сейчас где-то? Ну, я просто почему спрашиваю. Да мы тут тоже пытаемся понять, чем заниматься вообще по жизни. Периодически на эти распутья.
4: Ты прервался.
2: Ходишь. Ну, не знаю, на каком моменте просто прервался.
1: Ты успел... Реально ли ты работаешь в ветеринарке, мы просто...
2: Тоже думаем, чем заниматься все вместе.
1: Вы хотите свою ветеринарную клинику идти?
2: Нет, нет. Просто радио может быть чем-то большим, на самом деле, чем хобби.
1: Ну, у меня очень много увлечений, если ты об этом хотела спросить. Но, типа, я ничем сейчас почти не занимаюсь. А с животными меня связала жизнь вообще совершенно случайно. Да, я сейчас в ветеринарке работаю.
2: Ну, а как думаешь, многим людям это будет интересно, именно то, чтобы их услышали? У нас вот этот вопрос, самое главное, был. Ну, то есть... С одной стороны, сейчас очень много площадок, где человек может о себе заявить. С другой стороны, ты согласна, что это особенное? или нет?
1: Ну, учитывая то, что это анонимное радио, мне кажется, не очень много людей может прийти вот так вот и показать себя за пределами чатиков, кукареколок и так далее. У меня проблема в том, что радио я знаю давно, но привел меня сюда один конкретный человек в плохой мой период жизни. То есть сказал, ну иди туда. Я говорю, я туда не пойду. Ну ладно, пошла в итоге. И проблема моя в том, что когда не пыталась быть частью анонимного сообщества, я сюда не вписываюсь.

0: Ты здесь?
1: Да, мы здесь сейчас. Я уступаю микрофон. Все-таки опять я влез, извиняюсь.
0: Привет.
2: Привет.
0: Ты сказала, что у тебя был какой-то плохой период в жизни. Я не знаю, можно ли... Я не знаю, что тут можно спрашивать, что нельзя тут спрашивать, ребята.
2: Тут можно спрашивать все, на что я не захочу отвечать, на то я просто не отвечу.
0: Мне интересно, может быть, ты можешь рассказать про плохой период в общих чертах?
2: Ну, тогда это был 24-й, по-моему, год. У меня, в принципе, все в жизни было плохо. Я потеряла всех своих друзей, человека, который был очень долго в моей жизни. Мы сделали 3 операции в то время. И на последней операции меня не взвесили, и разница в весе с последней госпитализацией была 25 килограмм. И меня передознули наркозом, в общем. Я легла в дурку, потому что у меня были галлюцинации. И потом меня выхаживал знакомый. И, короче, пока он меня выхаживал, он мне говорит на радио: иди, ты много чего знаешь прикольного, иди повещай. И я зашла в Мамбл просто поговорить. И, короче, вот тут я так оказалась. А период плохой, ну, блядь, я просто очень много загонялась по поводу и без. И сейчас моя жизнь отличается от той только тем, что я стараюсь так много не загоняться по поводу и без. Потому что я раньше считала, что вот мыло закончилось в ванной, это все, это проблема. А теперь я считаю, что ну вот кот сблевал веником, это не проблема, просто уберу веник и все. То есть у меня все было проблемой, все было очень плохо с оценкой этого мира. Еще я загонялась, что у меня болеют коты, что вот потом я взяла еще собаку, собака болела. И я не знаю, на самом деле, я не знаю, что сказать. У меня очень тяжелый период был, наверное, лет с 7 до 24, до 25. То есть у меня все по жопе шло просто по одному месту. Я очень сильно болела, я постоянно лежала в больницах. Мне там операции постоянно делали. Я лежала в отделении трансплантологии в Москве. Вот. Мне грозили, что мне трансплантацию надо будет делать. Я в школу не ходила даже. У меня не было друзей. У меня не было знакомых. Ай, вот. И учитывая то, что у меня с детства не было ни друзей, ни знакомых, я вообще выросла очень забитым человеком и общалась только в интернете. А в интернете очень сложно быть собой.
0: Почему? Я думала, в интернете как раз намного... Ну, на том же радио тебя никто не видит, никто не знает, по сути, только твой голос слышит. И я думала, что тут намного легче быть собой, разве нет?
2: Вот именно здесь, да, легче быть собой, просто потому что тебя никто не видит, слышит только твой голос. И нет оценки по внешности, нет оценки по социальному статусу, нет оценки по твоей работе, по твоим действиям и так далее. То есть люди узнают о тебе ровно то, что ты можешь позволить им рассказать. Но, как сказать... На радио-то я пришла 1,5 года назад осознанно. Раньше я просто наблюдала за ним. И общалась я просто в чатиках, в Телеграме, ВКонтакте и вот этих вот всех чатиках непонятных.
0: Ты не сходила с ума от того, что у тебя нет общения вживую? Не знаю, кто-то видит в этом смысл, кто-то нет. Для всех это разные вещи, и я, например, не могу понять людей, которые общаются только виртуально. В том плане, что я не могу понять, как у них в голове это устроено. Мне бы было сложно, например. Я не могу без людей вообще.
1: Вера, скажи, да, простите, что вклиниваюсь. Вот ты же не испытывала никогда такого, что ты приходишь в новый коллектив, ну, например, в первый класс. Я очень хорошо помню первый класс, а с тобой никто не хочет дружить. Вообще никто не хочет с тобой общаться, ты подходишь к кому-то, знакомишься, проявляешь инициативу, говоришь, ой, привет, там я Сережа или там, неважно, Петя или Маша, а на тебя смотрят как на что-то плохое. И вот просто ты данность эту должен как-то принять. Ты просто... Многие общаются только в интернете не потому, что они не пытались в реальной жизни, а потому что у них не получилось или сложилось так. Ты же, наверное, не знакома тебе это, да? Когда с тобой никто не хочет общаться.
0: Нет, не знакома. Я поэтому и спрашиваю.
1: Вот, вот в том-то и дело, что есть выражение «сытый голодному не товарищ», и тут, наверное, аналогично. Просто бывает, в голову это не приходит. Ну, типа, чё, какие проблемы? Вот пошел и завел себе друзей, там, пошел и познакомился. Да, простите, мы не читаем сообщения. Сообщения доходят, да-да, сообщения, кстати, вообще доходят. Доходят. Галлюцинации, плохой период в жизни, иди на радио база. Тут-то тебе покажут, что у тебя еще не так все плохо. Ну, я могу рассказать, что она содержит больных собак и котов, тратит на них много денег. Что может пойти не так? Мертвая, я на это отвечу, что это анонимный движ, не вписывается и не хочет вписываться в общество. Замужняя женщина пришла на радио, если не работает, то сидит у мужа на шее вместе со своими котами, собаками, хобби и друзьями. Чё, я не знаю, сори, если я что-то не то прочитал.
2: А у меня мусор появился.
1: Не знаю. Так.
2: А этот муж с нами в комнате сейчас.
0: Я все-таки хотела бы послушать, что я мертва скажет. На то, что я спросила.
1: Да, сори, сори. Я перебил, видимо.
2: Напомню, что ты задала какой вопрос, точнее. Задала.
0: Я спросила... Бывает ли такое, что не хватает людей, просто вот живого человека? Если я просто послушала, что ты говоришь, и ты говорила про то, что ты всю осознанную жизнь свою общалась в интернете, и у тебя не было людей особо рядом.
2: Ну, мне почти всегда не хватает кого-то рядом, на самом деле. Вот, у меня есть небольшая травма. Меня слышно?
0: Да, слышно.
2: Потому что люди, которые меня окружали, у меня, ну, то есть у меня была сестра, папа, мама. У меня проблема в том, что у меня травма при общении с людьми, в том, что я терпеть не могу пьяных, выпивших и людей, которые употребляют наркотики. Ну уж сестра у меня наркоманка, которая пыталась меня всю жизнь сторчать, а мама и папа запойные были. А учитывая то, что сейчас все пьют и употребляют, мне особо некомфортно с людьми находиться.
0: Ну, есть же люди, которые не пьют и не употребляют.
2: Покажи мне на них пальцем.
0: Не знаю, может, это в вашем возрасте так? Может, я чего-то не вижу? Может, вижу. Мир...
2: В вашем
0: может,
2: мир... это в каком?
0: Да я не знаю... Вы же 100%, вы же старше, чем я. Может быть, у меня есть такие люди, а у вас все наркоманы и алкоголики, откуда я знаю?
1: Ну, спасибо, Вер, это... Вот видите поколение какое? Даже не замечают, что можно было бы где-то как-то обтекаемее сказать или... Даже если так думаю.
0: Нет, просто я мертва сказала, что нет людей, которые не пьют и не употребляют. Я это так восприняла. Что-то не так?
2: Я сказала не так. Я сказала, что сейчас в моем окружении нет людей, которые не пьют вообще никогда и не употребляют вообще никогда ни разу. Потому что люди, с которыми я общаюсь, они либо заняты на супер умственной работе, которые не могут тупо расслабиться без алкашки, либо это ветеринары и так далее, другие люди, которые не могут расслабиться без алкашки, которым херово, которые на антидепрессантах, которые
3: спасают жизни, у них постоянно кто-то умирает, и им просто как бы деваться некуда, иначе они сгорят к херам.
0: Тогда я что-то не так поняла.
3: Если бы я общалась с людьми из других сфер, было бы легче. Типа, у меня есть клуб по зентанглу, где много женщин, взрослых, которые, по крайней мере, активно не выпивают. Но я туда же попасть не могу уже, наверное, с год, потому что я работаю во все дни, когда они собираются, а они собираются раз в месяц. Вот, и там я себя чувствую достаточно некомфортно, потому что все друг с другом общаются, а я как будто третий лишний.
1: Вот интересно, конечно, я никогда в жизни так не задавался я вопросом заработка. Вот для меня всегда это, во-первых, сначала по религиозным соображениям было, что цель зарабатывать, она осуждалась, по большому счету, я думаю. Потом как-то еще по-другому было. Но сейчас я понимаю, что это ужасно. Вот если бы ты могла зарабатывать больше, режим работы бы у тебя был другой, и жизнь была бы у тебя другой. На самом деле все логично.
3: Если бы я могла зарабатывать больше, был у меня график работы другой, и вообще жизнь была бы другой, а вопрос?
1: Нет, не вопрос, просто я говорю, что как же получается так, что... Ну, нет возможности, я правильно же тебя понял? Из-за работы.
4: Из-за работы.
3: Ну, возможности нет прийти в клуб зентанго, например. Другие возможности куда-нибудь еще прийти у меня есть, но я не чувствую себя комфортно, потому что я не знаю людей. Мне некомфортно, что я вообще существую.
1: Ну, сейчас это очень часто я слышу. Наверное, есть исследования на этот счет, но вопрос остается тем же, что делать и можно ли что-то сделать. Мне кажется, что можно. Мне кажется, что любые возможности для очного взаимодействия нужно использовать, и это будет правильно. Только в каком формате, что делать всем вместе? Вот создавать какой-то, я считаю, это выход что-то. Дистанционно нам получалось создавать, у нас получалось. И очень, я уверен, еще бы лучше было.
3: Сейчас, секунду, мне доставка приехала.
1: У тебя есть пример меня с достаточным финансированием и гибкостью графика 0.1. Подожди, Obsidian, кстати, а чем ты сейчас занимаешься? Ты же учиться завершил, ты на заводе работаешь, к которому ты приписан или что? Просто если реально делать вот молодежную редакцию или сделать что-то такое... Ну. Ну, вы знаете, что это с моей работой связано, про детей это понятно, но по поводу друзей этот вопрос актуален не только для подростков, он для людей любого возраста сейчас актуален, где вообще найти человека, с которым удалось бы как-то, да и как. То есть какой-то уже нужно учебник выпускать, как искать друзей, как дружить человеку в 21 веке. Вот вы что делаете с друзьями, Вер? Что, как вы проводите? Вы о чем разговариваете?
0: О жизни, о квартирах.
1: О квартирах, о работе, правильно? О выживании. Да, все разговоры сейчас. Как съехать от родителей, да? Где работать?
0: Ну да.
1: Ну вот, видишь, а представь, что вы бы закрыли эти потребности дальше, что? Вот вы все
3: живете,
1: работаете, да.
0: Жить, радоваться.
3: Вот у меня сейчас... такой вопрос, возможно, не в тему, но, Вера, кем ты вообще хочешь стать по жизни? Ты вот сейчас закончила, наверное, 11 класс уже, точно. Ты вот куда собираешься идти? Кем хочешь стать?
0: Я не хочу работать. Нет, это не закончено.
4: Это не закончено предложение.
3: Можно больше ничего не говорить.
0: Я не хочу работать в найме, я не хочу работать по какой-то профессии. Я хочу что-то свое. Я не знаю, я не представляю себя вообще работающей на дядю или еще на кого-то. Я не знаю, что конкретно, но почему-то у меня есть супер-пупер отчетливое представление того, сколько денег у меня будет и какая я буду радая. Но не знаю конкретно что пока, но точно знаю, что будет.
1: О, господи.
3: Счастливая женщина.
1: Чуть потише.
3: Вера, я очень рада, что тебе не приходилось работать с 12 лет.
0: Кто вам сказал, что мне не приходилось работать с 12 лет?
3: А у тебя все деньги отбирали папа с мамой? Ты не работала? Ты работала, точнее, с 12 лет?
0: Но не с 12, с 13. Работала, конечно. Кто сказал, что я не работала, ребята?
3: Вот она, ваша ёбаная Москва. Заставляет детей работать.
0: Ну да. Этим ты в папу. Это про что?
3: А ты кем работала?
0: Я работала в найме как раз на дядю и на тетю, и вообще на очень неблагодарной работе, но это было единственное, что меня тогда могло финансово поддержать, потому что никуда больше детей, к сожалению, 13-летних не брали. Это всякие склады, всякие ПВЗшки, в общем, все, куда сейчас идет молодежь.
3: Внучаю, теперь вопрос к тебе, Сереженька. А чего ты свою дочь-то не обеспечивал?
0: Дочь хотела работать сама. Меня родители обеспечивали, но мне казалось, что деньги от родителей — это не так круто, как деньги от себя. Поэтому это не положение заставило меня идти работать. Просто я сама лично захотела. Мне даже запрещали. Мне запрещали работать и говорили работать меньше.
3: Вот, в этом наше отличие. У меня выбора не было, а ты хотела работать сама.
0: Я хочу что-то свое. Во-первых, на свое ты будешь работать в 3 раза больше и днем, и ночью. Во-вторых, надо иметь хорошую идею, чем ты хочешь заниматься, а не держать ПВЗ Озона и думать, что это бизнес. Понятное дело, ребята, понятное дело, что надо работать в 3 раза больше. А кто говорит, что я не хочу работать в 3 раза больше? Когда ты работаешь в 3 раза больше не на ПВЗ, это уже хорошо. То есть главное иметь тягу к этому всему. Во-вторых, надо иметь хорошую идею, чем ты хочешь заниматься, а не держать ПВЗ Озон и думать, что это бизнес. Вы знаете, что ПВЗ Озон...
3: можно вопрос задам?
0: Ау?
3: Что такой такое? Вопрос.
4: Что такое?
3: А ты придумала, чем ты хочешь заниматься и чем ты будешь оплачивать свое дело, когда начнешь его открывать? Для этого же тоже надо поработать, чтобы денег заработать. И вот ты очень акцентируешь внимание на ПВЗ, Озона, Wildberries и так далее. А вот за что-то, кроме этих ПВЗ, у тебя разум уходит вообще?
0: Я не говорила про то, что я хочу заниматься ПВЗ. Тут просто про это пишут. Я знаю, что ПВЗ...
4: это очень неприбыльная штука.
3: Я не говорила, что ты хочешь заниматься ПВЗ. Я говорю, ты акцентируешь внимание. Но, видимо, это пишут. Просто у меня зарезало слух то, что очень часто звучит это слово в нашем разговоре.
0: Да, про это пишут. Я читаю и пытаюсь высказать свое мнение насчет ПВЗ.
3: А, так, на вопрос ты мне не ответила.
0: Что конкретно я хочу делать? И можешь повторить, пожалуйста?
3: Да. Мой вопрос состоял из того, что я хочу знать, что конкретно ты хочешь делать, это первое. И почему ты решила, что тебе не надо для этого сначала поработать, заработать денег, и потом уже открывать свое дело. И в-третьих, мой вопрос состоит в том, а как ты собираешься что-то открывать, если ты даже не знаешь что? Почему не поработать сначала?
0: Я не отрицаю того факта, что изначально надо поработать, потому что, естественно, чтобы что-то открыть, у тебя должен быть начальный вклад какой-то, капитальчик. То есть я не отрицаю того факта, что в общепите сначала надо поботрачить на это. Или где-нибудь еще. А что конкретно? Ау.
3: Тогда у меня другой вопрос. Я спросила, кем ты хочешь стать, кем ты хочешь работать. Ты сказала, я не хочу работать. Ты сказала, не, я хочу быть владельцем бизнеса, я хочу быть предпринимателем, я хочу быть начальником у себя в бизнесе, открыть ресторан и быть там крутой такой-сякой. Ты ответила, я не хочу работать. С таким стремлением «я не хочу работать», мне кажется, что люди не могут открыть бизнес или, ну, или действительно его удержать на плаву, потому что работать всегда придется.
0: Я говорила, что я не хочу работать на дядю, у меня оборвалось так предложение, я даже предупредила, что это не конец предложения, то есть, понятное дело, я хочу работать, понятное дело, я не хочу сидеть безработная, у меня есть желание, есть горение, поэтому, мне кажется, чуть-чуть где-то мы потеряли нить.
3: Так ты все еще не ответила на мой вопрос, кем ты хочешь быть?
1: Да, простите, что вмешиваюсь в рейтинги вопросов, которые все ненавидят. Не знаю, или раньше также ненавидели, это первый, когда спрашивают, типа, хуже или нет. В одном ряду вопрос там, расскажи о себе, типа. Ну, не знают они, кем они хотят быть, даже если меня сейчас спросят, кем я хочу быть, я не знаю, кем я хочу быть. А ты знаешь, кем хочешь быть, я мертва?
3: Если тебе скажешь, да, сейчас, я знаю, кем я хочу быть. Я знаю, кем я хочу быть. Нет. И если ты скажешь, расскажи о себе, я знаю, что я могу рассказать о себе.
1: Это
3: очень странный, но факт.
1: Это очень круто, потому что сейчас по объективным причинам возникают трудности с ответами на эти вопросы. Люди действительно потеряны во многом. Вот скажи сейчас, ты в 11 классе, ты закончила школу или закончил, у тебя куча денег, вот ты можешь поступить куда хочешь, тебе не придется работать, вот закрыты все первичные потребности. Что ты выберешь? Мне кажется, большинство скажет, вообще не знаю. То есть...
3: А знаешь, в чем прикол, Сереж?
1: Да.
3: Все смотрят на это с точки зрения, кем я хочу стать, в глазах человечества, например, или в глазах там мамы, или в своих глазах, там, и смотрят с этого на профессию, однобоко, короче. А я знаю, что я хочу быть хорошим человеком, вот, и неважно, кем я буду работать. Это вот как есть мы, а есть нормальные люди.
1: Нет, это, мне кажется... Тебе есть что сказать?
0: Очень...
1: Ну, тут что можно сказать? Работа, она каждый день. Мы проводим на ней очень много времени. Бывает так, что мы не подозреваем всех ее нюансов. Ну, то есть, со стороны выглядит... Это как страна. Вот пока в ней не поживешь, как турист приедешь, вроде нормально. А начинаешь жить, выявляются такие грани, которых не было видно совсем поначалу. И, кстати, те же журналисты или люди, которых можно было бы так назвать, они могли бы для нас раскрывать это. Они могли бы делать... те же какие-то программы, блоги, я не знаю, что, где бы они говорили, так, я сегодня работаю ветеринаром, или я сегодня провожу целый день с ветеринаром, и сегодня, и завтра, и через месяц, и вот сделал
5: бы такое, например. Да. Там,
3: да. Понимаешь, в чем проблема? Вы рассматриваете это как профессию. Это другой вопрос, кем ты хочешь стать как профессионал, это одно. А кем ты хочешь стать как человек, это другое совершенно.
1: Слушай, ну я... Да,
0: тогда этот вопрос должен был быть поставлен изначально так. Кем ты хочешь быть как личность, а не кем ты хочешь быть?
3: Так я тебя спросила именно так, потому что я хотела услышать то, как ты поймешь этот вопрос.
1: Ну, многие ли скажут, что они хотят стать редисками, маньяками или плохими людьми? Я думаю, что самый там нарцисс, психопат... эгоист скажет, я вот хотел бы сеять светлое, доброе, чистое, или хотел бы быть счастливым, или тут может быть так, не знаю.
3: Ну, вы, наверное, просто не очень понимаете философию другого человека, как-то, вот как модно сейчас говорить, потому что вот я спрашиваю, кем ты хочешь стать? Мне говорят, что я хочу работать на себя, не на дядю. Я задаю вопрос, а кем, что за бизнес ты хочешь открыть? И мне не дают ответа на этот вопрос. Почему? Я не понимаю.
1: Ну, ладно. Да я тоже вот по-другому, можно, кем хочешь стать. А нельзя кем-то стать, то есть мы всегда в движении находимся. Можно разве стать?
5: Можно хоть разве стать?
1: По-моему, нельзя. По-моему, до конца всегда ты никогда не будет такой точки, когда ты скажешь, все, я врач там, ну типа, знаешь, за большой буквы. Или я учитель.
3: Человек развивается ровно настолько, насколько он сам себе это позволяет делать.
1: Ну, может. Ну что, ладно, я тебе есть что сказать именно вот по теме там, ты скажи, потому что, ну да, мы убедились, что вот творческие люди особенно все разные, у всех разные мнения, конечно, и в том и уникальность, по-моему, вот этого сообщества, что как-то нам удавалось всем здесь сосуществовать, так выразимся. Последние годы меня расстроили, но последние годы вообще какой-то происходит сюр. Поэтому уходы с радио, людей, которые тут всегда были, уже не воспринимаются, конечно. Ничто уже не будет восприниматься с удивлением, наверное, после всего, что произошло. Ну вот.
3: А что ты хочешь услышать по теме вопроса? Вот у меня такой вопрос. Что ты хочешь от меня услышать?
1: Да нет, но мы, в принципе, спросили все, что хотели. Думаю. Что ты же сказала, что, в принципе, очень бы участвовала, но вот работа, времени мало. Я правильно тебя понял?
5: Понял.
3: Нет, ты неправильно меня понял. Я сказала, что я... Ну, блин, вот по факту я работаю 2-2. У меня 2 дня выходных, 2 рабочих. У меня достаточно времени, чтобы чем-то заняться. Но одна я ничем не буду заниматься, потому что мне просто скучно заниматься чем-то одной.
1: Вот и так у большинства людей сейчас, да, в том-то и дело. Я поэтому и говорил, что как тренажерный зал. Вряд ли кто-то будет ходить в пустой тренажерный зал, хотя нет, думаю, найдутся многие. Скажут, о, как здорово, я вот люблю быть один или одна.
3: Вера, пойдем со мной в спортивный зал ходить. Вера, пойдем со мной рисовать.
0: Что?
3: Вера, не молчи.
0: Что рисовать?
3: Ну, а что ты любишь рисовать?
0: А ты что любишь рисовать?
3: Ну, я люблю рисовать обнаженку. Я люблю ходить на обнаженную натуру и рисовать обнаженку.
0: Мне страшно.
3: Но в целом я могу рисовать все, что...
4: На обнаженку.
3: Что?
0: Мне страшно ходить на обнаженку, я не буду.
3: Ну ладно, пойдем рисовать городские пейзажи.
0: Пойдем.
3: Пойдем. Завтра. Ты свободна?
0: Во сколько?
3: Блин. Ну давай часов 5.
0: Где? Где?
1: Ну, тут лучше не озвучивать, на всякий случай.
3: Тут лучше не озвучивать где.
1: Ладно, наверное, мы будем завершать потихоньку. Спасибо всем за внимание.
3: Вера, обязательно напиши мне в личные сообщения, пожалуйста.
1: Так, сейчас, подождите, надо тут понять вообще, что к чему. Так, ну Чайф, я не знаю, кем хочу быть, но знаю, какие скиллы хочу освоить. Английский, твердый, grammar and writing, speaking, listening and reading, уже твердый. Базовые вещи в музыке и звуке. Я не знаю, как это читать. DAW. Музыкальная теория. Базовый геймдев Godot. Пошли осваивать вместе. Только нужно курс подобрать. Но что-то все не то. Кстати, чувствовал себя максимально неловко, оказавшись на концерте В одного. Смотрел, притворившись сотрудником сцены. Так, можете озвучить?
3: Я, кстати, очень часто покупала билеты на концерты и так далее. Покупала специально два билета, чтобы с кем-нибудь сходить. Начинала за неделю искать рандомного чувака, чтобы сходить. Либо даму, либо чувака. И все отказывались. Я на фестиваль Павахи недавно не пошла, просто потому что мне было не с кем. Хотя у меня было два билета.
1: А, ну слушайте, если кто-то хочет подключиться, Кат вот хотел подключиться. Да, Кал, у нас прям к тебе вопросы по поводу феномена прямых эфиров, радио, сообществ подобных нашему. Хотя я не встречал ничего за все эти годы, ничего не встретилось. Хотя бы близкое. Я всегда говорил, что здесь в людях именно была какая-то особенность. Из чего можно сделать вывод, что создание такого – это, ну да, вопрос именно людей. Где «и», кстати? Собрались москвичи, поливает замкада шеи. Так.
3: Вера!
0: Да. Да.
3: Я скинула Сереже свой кант, чтобы ты мне написала.
0: Супер.
1: Так, ну, по-моему, не
3: скинулась. Все, я жду твоего сообщения,
1: дед. Не скинулась.
3: Скинулась? Блин, я скинула в Мамбл. Сейчас я сюда скину. Не Мамбл, точнее. Нет, Джабер, я их путаю.
1: Джабер не работает, тут не поддерживается шифрование, и your client doesn't seem to support that encrypted message, и так далее.
3: Лови здесь тогда.
1: Фу. Не, на самом деле очень важный был сегодня разговор. Я потом, когда в кучу мыслей соберу, думаю, поделюсь с вами. У меня просто были предположения, так скажем. Я же давно здесь не был, очень давно. На самом деле мне до сих пор не могу ответить. То есть такое явление настолько в чем-то противоречивое, в чем-то... Не в чем-то, а в очень многом не рядовое. Ну, радио, вот это сообщество наше. Поэтому я до сих пор не могу свое отношение выработать какое-то единое.
0: Что значит отпостил?
1: Разместил. Сережа постоянно поднимает вопрос, чем можем заняться вместе на радио, а как предложишь темы, реакция отрицательная. Да нет, почему отрицательная? Просто те темы, которые ты обозначил, я в них некомпетентен, и я не готов, по крайней мере, сейчас. Так, добавьте К. А что, К не может зайти? Я не могу перемещать. Да нет, надеюсь, что не через год. Я все-таки хотел бы делать что-то или помогать делать что-то аналогичное. Понятно, что здесь, сюда...
0: Не может зайти в комнату.
1: Вообще, я думал, что Сережа давно оскуфел и уехал в глубинку на дожитие, а тут вон оно как... А какой пароль? Я не знаю, кто пароль установил. Ну, давайте перейдем в другой канал. Так.
3: Ну, привет.
6: Кто куда?
1: Да.
3: О, спасибо.
1: Ка, ну вот что ты нам расскажешь? Как ты... Для тебя это феномен или нет? Наш сообщество?
6: Конечно. Конечно, для меня это, безусловно, очень большой феномен. Именно поэтому я и пытаюсь его сохранить. Я вообще считаю, что здесь собрались уникальные люди. так или иначе, это как стрела из Джоджо притягивает вот это вот место разнообразных людей, у каждого из которых есть какая-то своя особенность. Вот. Там, я вижу, еще пришли двое участников, которые, возможно, тоже захотят присоединиться, даже трое. Но вот от себя скажу, что на самом деле я никогда не считал, что место делает человека. Я считаю, что люди делают место. И я думаю, что радио, как, собственно, и было завещено на главной, выполняет свою функцию, а именно раскрывать в человеке какие-то черты, которые вот он бы, может быть, нигде бы и не смог больше показать. Потому что иногда нам требуется какое-то нестигматизированное сообщество, где на тебя не будет спроецирован некий стереотип из-за твоего пола, из-за твоей расы, из-за каких-то других вторичных признаков, где будет учитываться и декомпозироваться именно твое мнение как человека, где оценочное суждение сведено к минимуму. Это позволяет нам выделяться. Вот. Поэтому, вот, например, я был очень рад, когда пришла «Я мертва», потому что, несмотря на то, что вот она здесь рассказывает, она прекрасная художница, она тонко понимает разные миры, то есть, например, с животными. Она обращается просто замечательно, можно к ней всегда обратиться к советам. И другие люди тоже, каждый чего-то достоин здесь.
1: А очное взаимодействие что-то бы испортило или улучшило, или ничего бы не изменило? Как?
6: Я думаю, что мое мнение в этом вопросе ничего не значит, потому что, во-первых, я всегда придерживался именно такой позиции, что для меня это строго анонимная среда, потому что я, во-первых, немного консерватор в этом плане, потому что я не смешиваю эти миры, где мое вот личное какое-то IRL-пространство, и где какое-то мое тоже личное, даже может быть более личное пространство, но не IRL, а вот онлайн. Потому что здесь вы, может быть, обо мне знаете больше, чем обо мне знают люди IRL, с которыми я знаком. То есть я бы не смог. Если бы я пришел на такое мероприятие, я бы обязательно явился в маске, например, в маске Zero из Код Гесса или просто в пакете из маг... вкусной точки. Короче, лишь бы абстрагироваться. Но мне было бы интересно посмотреть на других, этого я тоже скрывать не могу, потому что я считаю, что я бы смог никак не использовать мои новые полученные данные о каких-то личностных характеристиках человека против него и, может быть, просто чуть больше узнать людей. Мне было бы это интересно. Но сам бы я о себе ничего вам не рассказал и не показал бы свое лицо.
1: Ну вот видишь, я убедился, что очное взаимодействие, оно на самом деле, ну, улучшает все. Потому что мой опыт... Ну, я воспринимаю это как средство связи с вами. Вот с кем? С алхимистом мы пересекались несколько раз. И он может позвонить, там года три проходит, два, может написать, позвонить, появиться, там, как дела, все. У меня нет еще, ну, знаете, как вот просто промежутки дольше, длиннее. Так у меня нет восприятия, что какой он, не могу сказать друг, да, это очень странно было бы, но да, вряд ли.
6: Ну, почему же, я думаю, он считает себя другом.
1: Ну, я его считаю, но просто... В этом тоже вопрос. Мы как боимся, что ли, этого, что... Я же ощущаю, что он как-то дистанцию держит. Ну, то есть мы немного считаем себя чудаками, что ли, тут. И друг друга, или... И мне очень сложно за вас говорить, но, может, мне показалось, что вот шизики, да, там, с иронией сами так можем говорить.
6: Знаешь,

0: ведь все-таки хотим больше показать друг другу себя, потому что, может быть, мы знаем, что хоть в интернете время между визитами скрадывается, то есть вот ты вчера ушел, сегодня ты пришел, может быть, прошел год, но, тем не менее, все равно последний раз ты приходил как будто вчера. И ты обнаруживаешь своего интернет-друга чуть-чуть изменившимся, и это и является в основном базой или основой для разговора о том, что вот как у тебя дела. Это не то же самое, что как ты вот с каким-то старым знакомым встретился. Вы как будто бы в интернете все время рядом. Вы в шаговой доступности друг от друга, где бы вы ни были. Но именно то, что вы позволяете друг другу иногда уходить в далекое плавание, мне кажется, позволяет взглянуть на вещи потом под другим взглядом и позволить другим взглянуть на себя под другим взглядом и подумать, что изменилось в тебе, что изменилось в других, как это вообще коррелирует с реальным миром. Вот, например, вы тут обсуждали работу. Видите, как сейчас поменялось видение у людей? То есть вот Вера, молодая девушка, хочет что-то свое, не хочет работать на дядю. А раньше как было? Ведь раньше, наоборот, хотелось всем стать либо, ну, прости господи, юристом, либо топ-менеджером, либо, ну, в общем, иметь какой-то стабильный заработок. Сейчас у людей сместился фокус внимания, сместилась вообще точка опоры, и они ищут какие-то новые пути, они ищут для себя саморазвитие, они пытаются, как мышка, выбраться из этого стакана молока. Я думаю, что и мы здесь так же, но только мы так были здесь всегда. Вот к чему я веду. Потому что если мы будем серыми даже здесь, где, казалось бы, никто не требует от нас серости и масок, то это тогда повод посмотреть на себя и подумать, в общем-то, не такой уж я и серый. На самом деле мне есть чем удивить людей.
1: Так, ну, такая долгая очень тема, на самом деле, есть много что сказать. Надеюсь, что я отдельно сейчас когда-нибудь, господи, смогу еще об этом поговорить, это с вами обсудить. Сейчас, к сожалению, надо уже завершать.
0: Ну да, извини, я немного очень долго отвечал. Да нет, ты можешь задать чуть-чуть более конкретный вопрос?
1: Да нет, вот в принципе, ты на него ответил. Почему?
0: Вот ты спрашиваешь про офлайн-диджейку. Давай я про нее расскажу. Если вы снимете офис в Москва-Сити, я туда приеду, и я туда даже приеду со своим собственным лицом и со всеми вами поздороваюсь за руку.
1: Ну вот видишь, это отличные новости.
0: Или вот, например, смотри, вот мы много беседовали с Фью, помнишь его? Угу. Вот Фью, например, совершенно по-другому ко всему этому относится. Я могу относиться по-разному к этим вопросам, все вот эти вот анонимность, псевдонимность, анонимности как таковой нет уже на самом деле. Вот с Фью, например, я мог бы вообще без проблем встретиться, пожать ему руку, выпить с ним вкусный какой-нибудь газированный напиток, естественно, безалкогольный. Я вот сейчас подсел на минералки со вкусами, мне очень нравится их пить. Вот. А вот с некоторыми другими друзьями я бы, может быть, не с такой легкостью бы встретился ИРЛ, потому что мне кажется, что они, может быть, вам не разочаруются. Может быть, они разочаруются самим фактом того, что нам пришлось встретиться. Потому что, понимаешь, у меня уже был такой опыт. Я уже ходил на встречи с теми, кого я знал только через интернет. Вот, там были и девушки, там были и парни, и там были всякие совершенно разные личности. Вот. Часто это заканчивалось тем, что я очень пытался, я просто знаю свои минусы, проанализировать этого человека. Он думал, что я к нему лезу в душу, он думал, что это слишком, это перебор. Ну и в итоге все это заканчивалось тем, что мы больше, в общем-то, не сильно общались, потому что это смещало некоторую парадигму в нашей голове. То есть теперь-то мы уже друг друга знаем. Теперь мы не можем общаться так, как прежде.
1: Иногда вот это вот не то. Блин, это очень важный опыт, обязательно как-нибудь это обсудим.
0: Иногда вот эта вот грань, она очень важна, ее надо контролировать. Но если кто-то из вас не контролирует ее, то иметь

0: в виду, что вам придется брать на себя то, что последует дальше. То есть менять то, как вы общались раньше с этим человеком. Вам придется по-другому с ним общаться. Ну, я очевидные вещи говорю, на самом деле.
1: Не знаю, мне они вообще не очевидны. Тут что-то есть, что-то не вяжется, что-то не...
0: Ну, а вот сколько раз ты вот встречался с людьми с радио? Я помню, что ты с кем-то встречался, со Смоуком, кажется.
1: У меня есть... Нет, нет, Смоук нет. Я точно понимаю, о чем ты говоришь, но тот опыт, назовем его отрицательный, который возникал, я понимаю его, ну что, это нормально. Это может быть такое. Более того, мы не понимаем... Как понимаю? Это же кратковременное знакомство, это... Человек может быть не собой, ему может быть неловко на этой встрече. Ну, короче, да, простите, к сожалению, надо завершать. Я обязательно запишусь, там приду еще. Это очень важно для меня. И я давно здесь не был, на самом деле. Плохо, что я здесь не был.
0: Мы тебя всегда ждем. Каждый да, день, каждую неделю.
1: Благодарен, искренне говорю, без какого-то... Всем жаль, что... Какой-то раскол, разлад произошел у нас там. Помните?
0: Просто естественное течение времени, мне кажется.
1: Ну, посмотрим. Слава богу, время еще продолжает двигаться вперед. И надеюсь, что какие-то позитивные неожиданности тоже будут изменения. Еще раз
0: говоря,
1: спасибо.
0: Да, да, говоря давай. О позитивных неожиданностях, ты спрашивал, где можно найти «ы». «Ы» сидит у нас в Мамбле иногда. Так что, если что, вот он есть.
1: Но не в этом.
0: Ну, не в этом, это другой, да.
1: Ладно, хорошо. Все, еще раз всем спасибо большое. Спасибо всем, кто нас слушал. Простите, что...
0: Спасибо тебе, да, что пришел.
1: Да, всем пока-пока. До встречи.

0: и рассказ.
1: Вместо эпиграфа. Хармс. Даниил Иванович. Настоящая фамилия Ювачев. Родился в 1905, умер в 42 году. Писатель-абсурдист. Профессионально занялся литературным трудом в 1925 году. Участник Ордена заумников, позднее Объединения реального искусства, АБРЮ. В конце 1931 года был арестован и сослан в Курск. В 1932 году сумел вернуться в Ленинград. В 1941 году был арестован за пораженческие высказывания. Погиб в тюрьме. «Меня, — писал Хармс 31 октября 1937 года, — интересует только чушь, только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении. Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех». Даниил Хармс. Случаи. Голубая тетрадь номер 10. Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа у него тоже не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было. И спины у него не было. И хребта у него не было. И никаких внутренностей у него не было. Ничего не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить. Сонет. Удивительный случай случился со мной. Я вдруг забыл, что идет раньше. 7 или 8. Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Каково же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской бассейна и улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала: «По-моему, 7 идет после 8 в том случае, когда 8 идет после 7». Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как ее слова показались нам лишенными всякого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в летний сад и стали там считать деревья. Но, дойдя в счете до 6, мы остановились и начали спорить. По мнению одних, дальше следовало 7, по мнению других – 8. Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора, а потом мы разошлись по домам. Петров и Комаров. Петров. «Эй, Комаров! Давай ловить комаров!» Комаров. «Нет, я к этому еще не готов. Давай лучше ловить котов». Оптический обман. Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит, на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом.
0: Даниил Хармс. Случаи и рассказы.
1: Пушкин и Гоголь. Гоголь падает из-за кулис на сцену и смирно лежит. Пушкин выходит, спотыкается об Гоголя и падает.
2: Вот черт! Не как об Гоголя?
1: Гоголь, поднимаясь.
2: Мерзопакость какая! Отдохнуть не дадут.
1: Идет, спотыкается об Пушкина и падает.
2: Не как об Пушкина спотыкнулся.
1: Пушкин, поднимаясь.
2: Ни минуты покоя!
1: Идет, спотыкается об Гоголя и падает.
2: Вот черт! Не как опять об Гоголя.
1: Гоголь, поднимаясь.
2: Вечно во всем помеха.
1: Идет, спотыкается об Пушкина и падает.
2: Вот мерзопакость, опять об Пушкина.
1: Пушкин, поднимаясь.
2: Хулиганство! Сплошное хулиганство!
1: Идет, спотыкается об Гоголя и падает.
2: Вот черт! Опять об Гоголя.
1: Гоголь, поднимаясь.
2: Это издевательство сплошное.
1: Идет, спотыкается об Пушкина и падает.
2: Опять об Пушкина.
1: Пушкин, поднимаясь.
2: Тот черт! Истинно, что черт!
1: Идет, спотыкается об Гоголя и падает.
2: Об Гоголя!
1: Гоголь, поднимаясь.
2: Мерзопакость.
1: Идет, спотыкается об Пушкина и падает.
2: У Пушкина.
1: Пушкин, поднимаясь.
2: Вот черт!
1: Идет, спотыкается об Гоголя и падает за кулисы.
2: Об Гоголя!
1: Гоголь, поднимайся.
2: Мерзопакость.
1: Уходит за кулисы, за сценой, слышен голос Гоголя.
3: Об Пушкина. Пушкина.
1: Занавес. Столяр Кушаков. Жил-был столяр. Звали его Кушаков. Однажды вышел он из дому и пошел в лавочку купить столярного клея. Была оттепель, и на улице было очень скользко. Столяр прошел несколько шагов, подскользнулся, упал и расшиб себе лоб. «Эх!» — сказал столяр, встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб. Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять подскользнулся, упал и расшиб себе нос. «Фу!» сказал столяр, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос. Потом он опять вышел на улицу, опять поскользнулся, упал и расшиб себе щеку. Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щеку. «Вот что», — сказал столяру аптекарь, «вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластырей несколько штук». «Нет», — сказал столяр, «больше не упаду». Но когда он вышел на улицу, то опять подскользнулся, упал и расшиб себе подбородок. «Паршивая гололедица!» – закричал столяр и опять побежал в аптеку. «Ну вот видите, – сказал аптекарь, – вот вы опять упали». «Нет! – закричал столяр, – ничего слышать не хочу! Давайте скорее пластырь!» Аптекарь дал пластырь. Столяр заклеил себе подбородок и побежал домой. А дома его не узнали и не пустили в квартиру. «Я столяр Кушаков!» – закричал столяр. «Рассказывай!» – отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и на цепочку. Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу. История дерущихся. Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его. Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам. Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого нападения, повалился на пол, а Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и рваной ноздрёй. Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал. Андрей Карлович протер свою вставную челюсть, вставил ее себе в рот и, убедившись, что челюсть пришлась на место, осмотрелся вокруг и, не видя Алексея Алексеевича, пошел его разыскивать. Сон. Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер. Калугин проснулся, подложил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку. И опять заснул, и опять увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, переменил газету, лег и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах сидит милиционер. Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты. Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог. Калугин спал 4 дня и 4 ночи подряд и на 5-й день проснулся таким тощим, что сапоги пришлось подвязывать к ногам веревочкой, чтобы они не сваливались. В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной. А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным и приказала Жакту выкинуть Калугина вместе с сором. Калугина сложили пополам и выкинули его, как сор. Математик и Андрей Семенович. Математик, вынимая из головы шар.
4: Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар.
1: Андрей Семенович, положь его обратно. Положь его обратно. Положь его обратно. Положь его обратно. Математик, нет, не положу. Нет, не положу. Нет, не положу. Нет, не положу. Андрей Семенович, ну и не клади. Ну и не клади. Ну и не клади. Математик, вот и не положу, вот и не положу, вот и не положу. Андрей Семенович, ну и ладно, ну и ладно, ну и ладно. Математик, вот я и победил, вот я и победил, вот я и победил. Андрей Семенович, ну победил и успокойся. Математик, нет, не успокоюсь, нет, не успокоюсь, нет, не успокоюсь. Андрей Семенович, хоть ты математик, а честное слово, ты не умен. Математик, нет, умен, и знаю очень много, нет, умен, и знаю очень много, нет, умен, и знаю очень много, Андрей Семенович, много, да только все ерунду. Математик, нет, не ерунду, нет, не ерунду, нет, не ерунду. Андрей Семенович, надоело мне с тобой припираться. Нет, не надоело, нет, не надоело, нет, не надоело.
5: Андрей Семенович досадливо машет рукой и уходит. Математик, постояв минуту, уходит вслед за Андреем Семеновичем. Занавес.

0: и рассказ.
1: Молодой человек, удививший сторожа.
2: «Ишь ты!» — сказал сторож, рассматривая муху. «Ведь если ее помазать столярным клеем, то ей, пожалуй, конец придет. Вот ведь история, от простого клея!»
3: «Эй, ты, леший!» — окликнул сторожа молодой человек в желтых перчатках.
1: Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху.
3: «Не тебе, что ли, говорят?» — крикнул опять молодой человек. «Скотина!»
1: Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал:
3: «А ты чё срам не корёшь-то, а? Я и так слышу. Нечего орать-то!»
1: Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил:
3: «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?»
1: Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал:
3: «Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо». «Извините, — сказал молодой человек, — ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена». «Ладно, — сказал сторож, — покажи билет». «Билет не у меня. Они говорили, что меня и так пропустят», —
1: сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу.
3: «Ишь ты! —
1: сказал сторож. —
3: Так как же? — спросил молодой человек. — Пропустите?»
1: «Ладно, ладно, — сказал сторож, — идите».
3: «А как пройти-то? Куда?» — спросил молодой человек. «Ведь я и дороги-то не знаю».
2: «Вам куда нужно?» —
1: спросил сторож, делая строгое лицо. Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: «На небо, на небо, на небо».

0: приз.
1: Мои самые большие планы, самые заветные.
0: Приз.

0: Что теперь продают в магазинах? Коротыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы. Коротыгин потолкался возле дверей Тикакеева и собрался уже писать записку. Вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках клеенчатую кошелку. Коротыгин увидел Тикакеева и кричит ему: «А я вас уже целый час жду!» «Неправда», — говорит Тикакеев, — «я всего 25 минут как из дома». «Ну уж этого я не знаю», — сказал Коротыгин, — «а только я тут уже целый час». «Не врите», — сказал Тикакеев, — «стыдно врать».
1: «Милостивейший государь», — сказал Коротыгин, — «потрудитесь выбирать выражения».
0: «Я считаю», — начал был Тикакеев, но его перебил Коротыгин.
1: «Если вы считаете», — сказал он,
0: но тут Коротыгина перебил Тикакеев и сказал: «Сам-то ты хорош». Эти слова так взбесили Коротыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошелки самый большой огурец и ударил им Коротыгина по голове. Коротыгин схватился руками за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах. Встреча. Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе в освояси. Вот, собственно, и все. Охотники. На охоту поехало 6 человек, а вернулось-то только 4. Двое-то не вернулось. Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте. Окнов целый день ходил потом расстроенный и даже не хотел ни с кем разговаривать. Козлов неотступно ходил следом за Окновым и приставал к нему с различными вопросами, чем и довел Окнова до высшей точки раздражения.
2: Козлов.
0: Хочешь закурить?
2: Окнов.
0: Нет.
2: Козлов.
0: Хочешь, я принесу тебе вон ту штуку?
2: Окнов.
0: Нет.
2: Козлов.
0: Может быть, хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное?
2: Окнов.
0: Нет.
2: Козлов.
0: Ну, хочешь пить? У меня вот тут есть чай с коньяком.
2: Окнов.
0: Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу.
2: Стрючков и Мотыльков.
0: Что вы делаете? Что вы делаете?
2: Козлов.
0: Приподнимите меня с земли.
2: Мотыльков.
0: Ты не волнуйся, рана заживет.
2: Козлов.
0: А где Окнов?
2: Окнов, отрывая Козлову ногу.
0: Я тут, недалеко.
2: Козлов.
0: Ох, матушки, спапаси!
2: Стрючков и Мотыльков.
0: Никак он ему и ногу оторвал.
2: Окнов.
0: Оторвал и бросил вон туда.
2: Стрючков.
0: Это злодейство.
2: Окнов.
0: Что?
2: Стрючков.
0: Ейство.
2: Окнов.
0: Как?
2: Стрючков.
0: Никак.
2: Козлов.
0: Как же я дойду до дому?
2: Мотыльков.
0: Не беспокойся, мы тебе приделаем деревяшку.
2: Стрючков.
0: Ты на одной ноге стоять можешь?
2: Козлов.
0: Могу, но не очень-то.
2: Стрючков.
0: Ну, мы тебя поддержим.
2: Окнов.
0: Пустите меня к нему.
2: Стрючков.
0: Ой, нет, лучше уходи.
2: Окнов.
0: Нет, пустите. Пустите. Пусти. Вот что я хотел сделать.
2: Стрючков и Мотыльков.
0: Какой ужас.
2: Окнов.
0: Ха, ха, ха.
2: Мотыльков.
0: А где же Козлов?
2: Стрючков.
0: Он уполз в кусты.
2: Мотыльков.
0: Козлов, ты тут?
2: Козлов.
0: Ша, ша.
2: Мотыльков.
0: Вот ведь до чего дошел.
2: Стрючков.
0: Что же с ним делать?
2: Мотыльков.
0: А тут уж ничего с ним не поделаешь. По-моему, его надо просто удавить. Козлов. А, Козлов, ты меня слышишь?
2: Козлов.
0: Ой, слышу. Да плохо.
2: Мотыльков.
0: Ты, брат, не горюй. Мы сейчас тебя удавим. Постой. Вот, вот, вот.
2: Стрючков.
0: Вот сюда еще. Вот так, так, так. Ну-ка еще. Вот. Ну, теперь готово.
2: Мотыльков.
0: Теперь готово.
2: Окнов.
0: Господи. Благослови.
3: Даниил Хармс. Случай и рассказ.
0: Исторический эпизод. В.Н. Петров. Иван Иванович Сусанин, то самое историческое лицо, которое положило свою жизнь за царя, а впоследствии было воспето оперой «Глинки», зашел однажды в русскую харчевню и, сев за стол, потребовал себе антрекот. Пока хозяин харчевни жарил антрекот, Иван Иванович закусил свою бороду зубами и задумался. Такая у него была привычка. Прошло 35 колов времени, и хозяин принес Ивану Ивановичу антрекот на круглые деревянные дощечки. Иван Иванович был голоден и, по обычаю того времени, схватил антрекот руками и начал его есть. Но, торопясь утолить свой голод, Иван Иванович так жадно набросился на антрекот, что забыл вынуть изо рта свою бороду и съел антрекот с куском своей бороды. Вот тут-то и произошла неприятность, так как не прошло и 15 колов времени, как в животе у Ивана Ивановича начались сильные рези. Иван Иванович вскочил из-за стола и кинулся на двор. Хозяин крикнул было Ивану Ивановичу: «Зри, како твоя борода клочна!» Но Иван Иванович, не обращая ни на что внимания, выбежал во двор. Тогда боярин Ковшегуб, сидящий в углу харчевни и пьющий сусло, ударил кулаком по столу и вскричал: «Кто есть сей?» А хозяин, низко кланяясь, ответил боярину: «Сие есть наш патриот Иван Иванович Сусанин». «О, как!» — сказал боярин, допивая свое сусло. «Не угодно ли рыбки?» — спросил хозяин. «Пошел ты к бую!» — крикнул боярин и пустил в хозяина ковшом. Ковш просвистел возле хозяйской головы, вылетел через окно на двор и хватил по зубам сидящего орлом Ивана Ивановича. Иван Иванович схватился рукой за щеку и повалился на бок. Тут справа из сарая выбежал карп и, перепрыгнув через корыто, на котором среди помоев лежала свинья, с криком побежал к воротам. Из харчевни выглянул хозяин. «Чего ты орешь?» – спросил он карпа. Но карп, ничего не отвечая, убежал. Хозяин вышел на двор и увидел Сусанина, лежащего неподвижно на земле. Хозяин подошел поближе и заглянул ему в лицо. Сусанин пристально глядел на хозяина. «Так ты жив?» – спросил хозяин. «Жив? Да только страшусь, что меня еще чем-нибудь ударит», – сказал Сусанин. «Нет», – сказал хозяин, – «не страшись. Это тебя боярин Ковшегуб чуть не убил, а теперь он ушедший». «Ну и слава тебе, Боже!» — сказал Иван Сусанин, поднимаясь с земли. «Я человек храбрый, да только зря живот покладать не люблю. Вот и приник к земле и ждал, что дальше будет. Чуть чего! Я бы на животе до самой елдыриной слободы бы уполз. Явно как щеку разнесло. Батюшки, пол бороды отхватило!» «Это у тебя еще раньше было», — сказал хозяин. «Как это так раньше?» – вскричал патриот Сусанин. «Что же, по-твоему, я так с клочной бородой ходил?» «Ходил», – сказал хозяин. «Ах ты, мяфа!» – проговорил Иван Сусанин. Хозяин зажмурил глаза и, размахнувшись, со всего маху звезданул Сусанина по уху. Патриот Сусанин рухнул на землю и замер. Наоборот, борода росла вполне прилично. «У него растет, а у меня не растет», — частенько говаривал Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав. Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришел, осмотрел часы Петрушевского и положил их обратно на стол. «Что скажешь, брат Пушкин?» — спросил Петрушевский. «Стоп, машина!» — сказал Пушкин. Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл эпиграммами. Лето 1829 года Пушкин провел в деревне. Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке. При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал пальцами свой нос. А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили: «Это ничего!» Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается. Просто ужас. У Пушкина было 4 сына и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывала сплошная умора. Сидят они за столом, на одном конце Пушкин все время падает со стула, а на другом конце его сын. Просто хоть святых вон выноси. Начало очень хорошего летнего дня. Симфония. Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на улицу и напугал всех, кто проходил в это время по улице. Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез.
3: «Вот ловкач!» –
0: закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стенку. «Эх!» – вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба своим убежала в подворотню. Мимо шел Фитилюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй ты, сало!» И ударил Фитилюшина по животу. Фитилюшин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фитилюшина. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У бакалейного магазина стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурата, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день. Пакин и Ракукин.
4: «Но ты не очень фрякай», — сказал Пакин Ракукину.
0: Ракукин сморщил нос и недоброжелательно посмотрел на Пакина.
4: «Что глядишь, не узнал?» – спросил Пакин.
0: Ракукин пожевал губами и с возмущением повернулся.

0: Вернувшись на своем вертящемся кресле, стал смотреть в другую сторону. Пакин побарабанил пальцами по своему колену и сказал: «От дурак! Хорошо бы его по затылку палкой хлопнуть!» Ракукин встал и пошел из комнаты, но Пакин быстро вскочил, догнал Ракукина и сказал: «Постой! Куда помчался? Лучше сядь! Я тебе покажу кое-что!» Ракукин остановился и недоверчиво посмотрел на Пакина. «Что, не веришь?» – спросил Пакин. «Верю», – сказал Ракукин. «Тогда садись вот сюда, в это кресло», – сказал Пакин. И Ракукин сел обратно в свое вертящееся кресло. «Ну вот», – сказал Пакин. «Чего сидишь в кресле, как дура?» Ракукин подвигал ногами и быстро замигал глазами. «Не мигай!» – сказал Пакин. Ракукин перестал мигать глазами и, сгорбившись, втянул голову в плечи. «Сиди прямо!» – сказал Пакин. Ракукин, продолжая сидеть сгорбившись, выпятил живот и вытянул шею.
1: «Эх, эх!» – сказал Пакин. «Так бы и шлепнул тебя по подрыльнику!»
0: Ракукин икнул, надул щеки и потом осторожно выпустил воздух через ноздри.
1: «Но ты не фрякай!» – сказал Пакин Ракукину.
0: Ракукин еще больше вытянул шею и опять быстро-быстро замигал глазами. Пакин сказал:
1: «Если ты, Ракукин, сейчас не перестанешь мигать, я тебя ударю ногой по грудям!»
0: Ракукин, чтобы не мигать, скривил челюсти и еще больше вытянул шею и закинул назад голову.
1: «Фу! Какой мерзостный у тебя вид!» – сказал Пакин. «Морда, как у курицы, шея синяя, просто гадость!»
0: В это время голова Ракукина закидывалась назад все дальше и дальше, и, наконец, потеряв напряжение, свалилась на спину.
1: «Что за черт?» – воскликнул Пакин. «Это что еще за фокусы?»
0: Если посмотреть от Пакина на Ракукина, то можно было подумать, что Ракукин сидит вовсе без головы. Кадык Ракукина торчал вверх. Невольно хотелось подумать, что это нос.
1: «Эй, Ракукин!»
0: – сказал Пакин. Ракукин молчал.
1: «Ракукин!»
0: – повторил Пакин. Ракукин не отвечал и продолжал сидеть без движения.
1: «Так», — сказал Пакин, — «подох, Ракукин!»
0: Пакин перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты. Минут 14 спустя из тела Ракукина вылезла маленькая душа и злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Пакин. Но тут из-за шкафа вышла высокая фигура ангела смерти и, взяв за руку ракукинскую душу, повела ее куда-то прямо сквозь дома и стены. Ракукинская душа бежала за ангелом смерти, поминутно злобно оглядываясь. Но вот ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали за поворотом. Басня. Один человек небольшого роста сказал: «Я согласен на все, только бы быть капельку повыше». Только он это сказал, как смотрит перед ним волшебница. А человек небольшого роста стоит и от страха ничего сказать не может.
2: «Ну,
0: говорит волшебница. А человек небольшого роста стоит и молчит. Волшебница исчезла. Тут человек небольшого роста начал плакать и кусать себе ногти. Сначала на руках ногти сгрыз, а потом на ногах. Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе. Антон Гаврилович Немецкий бегает в халате по комнате. Он размахивает коробочкой, показывает на нее пальцем и очень-очень рад. Антон Гаврилович звонит в колокольчик, входит слуга и приносит катку с землей. Антон Гаврилович достает из коробочки боб и сажает его в катку. Сам же Антон Гаврилович делает руками замечательное движение. Из катки растет дерево. Симфония номер 2. Антон Михайлович плюнул, сказал «эх», опять плюнул, опять сказал «эх», опять плюнул, опять сказал «эх» и ушел. И бог с ним. Расскажу лучше про Илью Павловича. Илья Павлович родился в 1883 году в Константинополе. Еще маленьким мальчиком его перевезли в Петербург, и тут он окончил немецкую школу на Кирочной улице. Потом он служил в каком-то магазине, потом еще чего-то делал, а в начале революции эмигрировал за границу. Ну и бог с ним. Я лучше расскажу про Анну Игнатьевну. Но про Анну Игнатьевну рассказать не так-то просто. Во-первых, я о ней почти ничего не знаю, а во-вторых, я сейчас упал со стула и забыл, о чем собирался рассказывать. Я... лучше расскажу о себе. Я высокого роста, не глупый, одеваюсь изящно и со вкусом, не пью, на скачки не хожу, но к дамам тянусь. И дамы не избегают меня, даже любят, когда я с ними гуляю. Серафима Измайловна неоднократно приглашала меня к себе, и Зинаида Яковлевна тоже говорила, что она всегда рада меня видеть. Но вот с Мариной Петровной у меня вышел забавный случай, о котором я и хочу рассказать. Случай вполне обыкновенный, но все же забавный, ибо Марина Петровна благодаря мне совершенно облысела, как ладонь. Случилось это так. Пришел я однажды к Марине Петровне, а она трах и облысела. Вот и все.
2: Григорьев, ударяя Семенова по морде.
0: Вот вам и зима настала, пора печи топить. Как по-вашему?
2: Семенов, по-моему, если отнестись серьезно к вашему замечанию, то, пожалуй, действительно пора затопить печку. Григорьев, ударяя Семенова по морде.
0: А как, по-вашему, зима в этом году будет, холодная или теплая?
2: Семенов, пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, то зима всегда холодная. Григорьев, ударяя Семенова по морде.
0: А вот мне никогда не бывает холодно.
2: Семенов, это совершенно правильно, что вы говорите, что вам не бывает холодно, у вас такая натура. Григорьев, ударяя Семенова по морде.
0: Я не зябну.
2: Семенов, ох. Григорьев, ударяя Семенова по морде.
0: Что ох?
2: Семенов, держась за щеку. Ох, лицо болит.
0: Григорьев, почему болит?
2: И с этими словами хватит Семенова по морде. Семенов, падая со стула. Ох, сам не знаю. Григорьев, ударяя Семенова ногой по морде.
0: У меня ничего не болит.
2: Семенов, я тебя, сукин сын, отучу драться, пробует встать. Григорьев, ударяя Семенова по морде.
0: Тоже учитель нашелся.
2: Семенов валится на спину, сволочь паршивая.
0: Григорьев, но ты выбирай выражение полегче.
2: Семенов, силясь подняться, я, брат, долго терпел, но хватит. Григорьев, ударяя Семенова каблуком по морде.
0: Говори, говори, послушаем.
2: Семенов валится на спину. Ох. Происшествие на улице.
0: Однажды один человек соскочил с трамвая, да так неудачно, что попал под автомобиль. Движение уличное остановилось, и милиционер принялся выяснять, как произошло несчастье. Шофер долго что-то объяснял, показывая пальцами на передние колеса автомобиля. Милиционер ощупал эти колеса и записал в книжечку название улицы. Вокруг собралась довольно многочисленная толпа. Какой-то человек с тусклыми глазами все время сваливался с тумбы. Какая-то дама все оглядывалась на другую даму, а та, в свою очередь, все оглядывалась на первую даму. Потом толпа разошлась, и уличное движение восстановилось. Но гражданин с тусклыми глазами еще долго сваливался с тумбы. Но, наконец, и он, отчаявшись, видно, утвердиться на тумбе, лег просто на тротуар. В это время какой-то человек, несший стул, со всего размаха угодил под трамвай. Опять пришел милиционер, опять собралась толпа и остановилось уличное движение, и гражданин с тусклыми глазами опять начал сваливаться с тумбы. Ну а потом опять все стало хорошо, и даже Иван Семенович Карпов завернул в столовую.
2: Вываливающиеся старухи. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся. Но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
0: Сказка. Жил-был один человек. Его звали Семенов. Пошел однажды Семенов гулять и потерял носовой платок. Семенов начал искать носовой платок и потерял шапку. Начал искать шапку и потерял куртку. Начал куртку искать и потерял сапоги. «Ну, — сказал Семенов, — этак все растеряешь. Пойду лучше домой». Пошел Семенов домой и заблудился. «Нет, — сказал Семенов, — лучше я сяду и посижу». Сел Семенов на камушек и заснул.
2: Одному французу подарили диван, четыре стула и кресло. Сел француз на стул у окна, а самому хочется на диване полежать. Лег француз на диван, а ему уже на кресле посидеть хочется. Встал француз с дивана и сел на кресло, как король. А у самого мысли в голове уже такие, что на кресле это больно пышно. Лучше попроще, на стуле. Пересел француз на стул у окна, да только не сидится французу на этом стуле, потому что в окно как-то дует. Француз пересел на стул возле печки и почувствовал, что он устал. Тогда француз решил лечь на диван и отдохнуть, но, не дойдя до дивана, свернул в сторону и сел на кресло.
1: «Вот где хорошо!» — сказал француз, но сейчас же прибавил: «А на диване-то, пожалуй, лучше!»
0: Кирпич. Господин невысокого роста, с камушком в глазу, подошел к двери табачной лавки и остановился. Его черные лакированные туфли сияли у каменной ступенечки, ведущей в табачную лавку. Носки туфель были направлены внутрь магазина. Еще два шага, и господин скрылся бы за дверью. Но он почему-то задержался, будто нарочно, для того, чтобы подставить голову под кирпич, упавший с крыши. Господин даже снял шляпу, обнаружив свой лысый череп, и таким образом кирпич ударил господина прямо по голой голове, проломил черепную кость и застрял в мозгу. Господин не упал. Нет, он только пошатнулся от страшного удара, вынул из кармана платок, вытер им лицо и, повернувшись к толпе, которая мгновенно собралась вокруг этого господина, сказал: «Не беспокойтесь, господа, у меня была уже прививка. Вы видите, у меня в правом глазу торчит камушек. Это тоже был однажды случай. Я уже привык к этому. Теперь мне все, трын-трава». И с этими словами господин надел шляпу и ушел куда-то в сторону, оставив смущенную толпу в полном недоумении.

0: Он молчал, и я стоял молчал, и он молчал. Мы оба стоим и молчим, хо-ля-ля. Мы оба стоим и молчим, хе-ля-ля. Да, да, мы оба стоим и молчим. Забыл, как называется. Один англичанин никак не мог вспомнить, как эта птица называется. Это, говорит, крюкица. Ах, нет, не крюкица, а кирюкица. Или нет, не кирюкица, а курякица. Фу ты, не курякица, а кукрикица. Да и не кукрикица, а кирикрюкица. Хотите, я вам расскажу рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкица, а кирюкицу. Или нет, не кирюкица, а курякицу. Фу ты, не курякицу, а кукрикицу. Да не кукрикицу, а кирикрюкицу. Нет, опять не так. Курикрятицу? Нет, не курикрятицу. Кирикрюкицу? Нет, опять не так. Забыл я, как эта птица называется. А уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикуркукрекицу. У одной маленькой девочки начал гнить молочный зуб. Решили эту девочку отвезти к зубному врачу, чтобы он выдернул ей ее молочный зуб. Вот однажды стояла эта маленькая девочка в редакции, стояла она около шкафа и была вся скрюченная. Тогда одна редакторша спросила эту девочку, почему она стоит вся скрюченная. И девочка ответила, что она стоит так потому, что боится рвать свой молочный зуб, так как, должно быть, будет очень больно. А редакторша спрашивает, ты очень боишься, если тебя уколят булавкой в руку? Девочка говорит, нет. Редакторша уколола девочку булавкой в руку и говорит, что рвать молочный зуб не больнее этого укола. Девочка поверила и вырвала свой нездоровый молочный зуб. Можно только отметить находчивость этой редакторши.
1: Даниил Хармс. Случаи и рассказы.
0: Пашквиль. Знаменитый чтец Антон Исаакович Ша. То самое историческое лицо, которое выступало в сентябре месяце 1940 года в Литейном лектории, любила перед своими концертами полежать часок-другой и отдохнуть. Ляжет оно, бывало, на кушет и скажет: «Буду спать», а само не спит. После концертов оно любило поужинать. Вот оно придет домой, рассядется за столом и говорит своей жене: «А ну, голубушка, состряпай-ка мне что-нибудь из лапши». И пока жена его стряпает, оно сидит за столом и книгу читает. Жена его хорошенькая, в кружевном передничке, с сумочкой в руках, а в сумочке кружевной платочек и ватрушечный медальончик лежат. Жена его бегает по комнате, каблучками стучит, как бабочки. А оно скромно за столом сидит, ужина дожидается. Все так складно и прилично. Жена ему что-нибудь приятное скажет, а оно головой кивает. Жена порх к буфетику и уже рюмочками там звенит. «Налей-ка, душечка, мне рюмочку», — говорит оно. «Смотри, голубчик, не спейся», — говорит ему жена. «Авось, пупочка, не сопьюсь», — говорит оно, опрокидывая рюмочку в рот. А жена грозит ему пальчиком, а сама боком через двери на кухню бежит. Вот в таких приятных тонах весь ужин проходит. А потом они спать закладываются. Ночью, если им мухи не мешают, они спят спокойно. Потому что уж очень они люди хорошие. Упадание. Два человека упали с крыши пятиэтажного дома, новостройки, кажется, школы. Они съехали по крыше в сидячем положении до самой кромки и тут начали падать. Их падение раньше всех заметила Ида Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан. И вдруг она увидела, что кто-то с крыши противоположного дома начинает падать. Вглядевшись, Ида Марковна увидела, что это начинают падать сразу целых двое. совершенно растерявшись, Ида Марковна содрала с себя рубашку и начала этой рубашкой скорее протирать запотевшее оконное стекло, чтобы

0: лучше разглядеть, кто там падает с крыши. Однако, сообразив, что, пожалуй, падающие могут увидеть ее голой и не весть чего про нее подумать, Ида Марковна отскочила от окна за плетеный треножник, на котором стоял горшок с цветком. В это время падающих с крыш увидела другая особа, живущая в том же доме, что и Ида Марковна, но только двумя этажами ниже. Особу эту тоже звали Ида Марковна. Она как раз в это время сидела с ногами на подоконнике и пришивала к своей туфле пуговку. Взглянув в окно, она увидела падающих с крыши. Ида Марковна взвизгнула и, вскочив с подоконника, стала спешно открывать окно, чтобы лучше увидеть, как падающие с крыши ударятся об землю. Но окно не открывалось. Ида Марковна вспомнила, что она забила окно снизу гвоздем и кинулась к печке, в которой она хранила инструменты, 4 молотка, долото и клещи. Схватив клещи, Ида Марковна опять подбежала к окну и выдернула гвоздь. Теперь окно легко распахнулось. Ида Марковна высунулась из окна и увидела, как падающие с крыши со свистом подлетали к земле. На улице собралась уже небольшая толпа, уже раздавались свистки, и к месту ожидаемого происшествия не спеша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с крыши могут вдарить собравшихся по головам. К этому времени уже обе Иды Марковны, одна в платье, а другая голая, высунувшись в окно, визжали и били ногами. И вот, наконец, расставив руки и выпучив глаза, падающие с крыши ударились об землю. Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности. Жил-был человек, звали его Кузнецов. Однажды сломалась у него табуретка. Он вышел из дома и пошел в магазин купить столярного клея, чтобы склеить табуретку. Когда Кузнецов проходил мимо недостроенного дома, сверху упал кирпич и ударил Кузнецова по голове. Кузнецов упал, но сразу же вскочил на ноги и пощупал свою голову. На голове у Кузнецова вскочила огромная шишка. Кузнецов погладил шишку рукой и сказал: «Я, гражданин Кузнецов, вышел из дома и пошел в магазин, чтобы... Ах, что же это такое? Я забыл, зачем я пошел в магазин». В это время с крыши упал второй кирпич и опять стукнул Кузнецова по голове. «Ах!» – вскрикнул Кузнецов, схватился за голову и нащупал на голове вторую шишку. «Вот так история!» – сказал Кузнецов. «Я, гражданин Кузнецов, вышел из дома и пошел в... Куда же я пошел? Я забыл, куда я пошел». Тут сверху на Кузнецова упал третий кирпич, и на голове Кузнецова вскочила третья шишка. «Ай-ай-ай!» – закричал Кузнецов, хватаясь за голову. «Я, гражданин Кузнецов, вышел из погреба?»
1: «Нет».
0: «Вышел из бочки?»
1: «Нет».
0: «Откуда же я вышел?» С крыши упал четвертый кирпич, ударил Кузнецова по затылку, и на затылке у Кузнецова вскочила четвертая шишка. «Ну и ну!» – сказал Кузнецов, почесывая затылок. «Кто же я?» «Никак я забыл, как меня зовут? Вот так история! Как же меня зовут?» «Василий Петухов?»
1: «Нет».
0: «Николай Сапогов?»
1: «Нет».
0: «Пантелей Рысаков?»
1: «Нет».
0: «Но кто же я?» Но тут с крыши упал пятый кирпич и так стукнул Кузнецова по затылку, что Кузнецов окончательно позабыл все на свете и, крикнув «Ого-го!», побежал по улице. Пожалуйста, если кто-нибудь встретит на улице человека, у которого на голове 5 шишек, то напомните ему, что зовут его Кузнецов, и что ему нужно купить столярного клея и починить ломаную табуретку. Голубая тетрадь номер 12.
2: Федя, а Федя?
0: Что-с?
2: А вот я тебе покажу, что с...
0: Молчание.
2: Федя, а Федя?
0: В чем дело?
2: Ах ты, сукин сын, еще в чем дело спрашиваешь?
0: Да что вам от меня нужно?
2: Видали, что мне от него нужно? Да я тебя, мерзавца, за такие слова... Я тебя так швырну, что полетишь сам знаешь куда.
0: Куда?
2: В горшок.
0: Молчание.
2: Федя, а Федя?
0: Да что вы, тетенька, с ума сошли?
2: Ах, ах, повтори, как ты сказал.
0: Нет, не повторю.
2: Ну то-то, знай свое место. Небось, тоже.
3: 40. Куклов и Богодельнев сидят за столом, покрытым клеенкой, и едят суп. Куклов:
4: я принц.
3: Богодельнев:
4: ах ты принц.
3: Куклов:
4: ну и что же из этого, что я принц?
3: Богодельнев:
4: а то, что я в тебя сейчас супом плесну.
3: Куклов: нет, не надо. Богодельнев:
4: почему же это не надо?
3: Куклов:
4: а это зачем же в меня супом плескать?
3: Богодельнев:
4: а ты думаешь, ты принц, так тебя и супом облить нельзя?
3: Куклов: да, я так думаю.
4: Богодельнев:
3: а я думаю наоборот.
4: Куклов:
3: ты думаешь так, а я думаю так.
4: Богодельнев: а мне плевать на тебя.
3: Куклов: а у тебя нет никакого внутреннего содержания.
4: Богодельнев: а у тебя нос похож на корыто.
3: Куклов:
4: а у тебя такое выражение лица, будто ты не знаешь, куда сесть.
3: Богодельнев:
4: а у тебя веретенообразная шея.
3: Куклов:
4: а ты свинья.
3: Богодельнев: а я вот сейчас тебе уши оторву.
4: Куклов:
3: а ты свинья.
4: Богодельнев:
3: я вот тебе уши оторву.
4: Куклов:
3: а ты свинья.
4: Богодельнев: свинья? А ты кто же?
3: Куклов: а я принц.
4: Богодельнев:
3: ах ты принц.
4: Куклов: ну и что же с того, что я принц?
3: Богодельнев:
4: а то, что я в тебя сейчас супом плесну.
3: И так далее.
0: Личное переживание одного музыканта. Меня назвали извергом. А разве это не так? Нет, это не так. Доказательств я приводить не буду. Я слышал, как моя жена говорила в телефонную трубку какому-то Михюсе, что я глуп. Я сидел в это время под кроватью.

0: Я родился в камыше, как мышь. Моя мать меня родила и положила в воду, и я поплыл. Какая-то рыба с четырьмя усами на носу кружилась около меня. Я заплакал, и рыба заплакала. Вдруг мы увидели, что плывет по воде каша. Мы съели эту кашу и начали смеяться. Нам было очень весело. Мы плыли по течению и встретили рака. Это был древний, великий рак. Он держал в своих клешнях топор. За раком плыла голая лягушка. «Почему ты всегда голая?» – спросил ее рак. «Как тебе не стыдно?» «Здесь нет ничего стыдного», – ответила лягушка. «Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?» «Ты говоришь правильно», – сказал рак. «И я не знаю, как тебе на это ответить. Я предлагаю спросить об этом человека, потому что человек умнее нас. Мы же умны только в баснях, которые пишет про нас человек. Так что и тут выходит, что опять-таки умен человек, а не мы». Но тут рак увидел меня и сказал: «Да и плыть никуда не надо, потому что вот он, человек». Рак подплыл ко мне и спросил: «Надо ли стесняться своего голого тела? Ты человек, и ответь нам». «Я человек, и отвечу вам. Не надо стесняться своего голого тела». Из записной книжки. Старичок чесался обеими руками. Там, где нельзя было достать обеими, старичок чесался одной, но зато быстро-быстро. И при этом быстро мигал глазами. Хвилищевский ел клюкву, стараясь не морщить. Он ждал, что все скажут: «Какая сила характера!» Но никто не сказал ничего. Было слышно, как собака обнюхивала дверь. Хвилищевский зажал в кулаке зубную щетку и таращил глаза, чтобы лучше слышать. «Если собака войдет, — подумал Хвилищевский, — я ударю ее этой костяной ручкой прямо в висок». Из коробки вышли какие-то пузыри. Хвилищевский на цыпочках удалился из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. «Черт с ней!» — сказал себе Хвилищевский. «Меня не касается, что в ней лежит. В самом деле, черт с ней!» Из паровозной трубы шел пар, или так называемый дым. И нарядная птица, влетая в этот дым, вылетала из него обсосанной и помятой. Один толстый человек придумал способ похудеть. И похудел. К нему стали приставать дамы, расспрашивая его, как он добился того, что похудел. Но похудевший отвечал дамам, что мужчине худеть к лицу, а дамам не к лицу, что, мол, дамы должны быть полными. И он был глубоко прав. О вреде курения. Надо бросить курить, чтобы хвастаться своей силой воли. Приятно, не покурив неделю и уверившись в себе, что сумеешь удержаться от курения, прийти в общество Липавского, Олейникова и Заболоцкого, чтобы они сами обратили внимание на то, что ты целый вечер не куришь, и на вопрос их «почему ты не куришь?» ответить, скрывая в себе страшное хвастовство: «Я бросил курить». Великий человек не должен курить. Хорошо и практично, чтобы избавиться от порока курения, использовать порок хвастовства. Винолюбие, чревоугодие и хвастовство – меньшие пороки, нежели курение. Курящий мужчина никогда не находится на высоте своего положения, а курящая женщина способна положительно на все. А потому бросим, товарищи, курить! Физкультурник. Иван Сергеевич жил в Ленинграде. Он был холостой, работал конторщиком, но он был особенный. Он умел проходить сквозь стены. Другие через дверь, а ему все равно. Он через стену, как через пустое место. На именинах у Нины Николаевны все показывали себя. Кто жонглировал, кто фокусы показывал, кто просто острил. Но Иван Сергеевич сразу всех перещеголял. Он взял и пошел на стену раз и прошел насквозь. Все его хвалили, он имел успех. Брат хозяйки был очень хмурый. Но когда захочет обходительный человек, он сразу стал с Иваном Сергеевичем вежливый, беседовал и спрашивал: «Вы через какие стены предпочитаете, через кирпичные или через деревянные?» «Мне все равно», — сказал Иван Сергеевич, — «да-с». У Оли он имел сумасшедший успех. Она висела у него на руке и шептала: «Отчего вы не артист? Вы могли бы в кино выступать». И заигрывала: «А сквозь меня можете пройти?» «Что вы?» — игриво отвечают Иван Сергеевич. «Где уж нам-с?» — и пожимал локоток. Тут и пошло. Иван Сергеевич вознесся в гору и даже женился на Олечке. «Скажите, Иван Сергеевич, — сказал ему незнакомый почтальон в пивной, — что вы умеете делать? Для чего вы живете на свете?» «Я, — сказал Иван Сергеевич, — умею проходить сквозь стены». «Как-с?» — удивился почтальон. «Так-с, — сказал Иван Сергеевич, — и с этими словами шасть сквозь стену туда и назад». «Так, — сказал почтальон, — вижу. Но это не есть научное решение вопроса. Это чистая случайность». Иван Сергеевич очень огорчился и пошел домой. Дома было все по-старому. Иван Сергеевич вошел в дверь и сказал жене: «Прохождение сквозь стены – чистая случайность. Где цель жизни?» У жены листом железа с крыши оторвало ухо, и она стала умирать. Но Иван Сергеевич все думал о научном решении и цели. Потом он плюнул на это и пошел посмотреть жену. «Черт с ней, с этой целью жизни», — объяснял он ей. «Я опять буду ходить сквозь стены, и все». Но жена уже померла, и ее надо было похоронить. Иван Сергеевич не женился во второй раз. Он остался холостым, нанял себе кухарку и велел ей готовить обед. Он больше всего любил вареньки с творогом, а сам все ходил сквозь стены. Так шли молодые средние годы Ивана Сергеевича. Он состарился, выступила седина. Один раз он задумался и застрял левой ногой в стене. Пришел управдом, стену пришлось разбирать. «Довольно», — сказал управдом, — «оставьте ваши штуки. Этак все стены ломать придется». И вообще с ним по рассеянности стали случаться несчастья. Один раз в гостях он прошел сквозь стену из столовой в гостиную, а с той стороны в гостиной стояла ваза. Он ее при прохождении столкнул, разбил, получился скандал. Окончил он трагически. Он был в четвертом этаже и пошел сквозь стену, да не ту. Вышел на улицу, да и свалился с четвертого этажа, разбился и умер. Так кончилась бесцельная жизнь ленинградского физкультурника Ивана Сергеевича. «Семь кошек». Вот так история. Не знаю, что делать. Я совершенно запутался. Ничего разобрать не могу. Посудите сами. Поступил я сторожем на кошачью выставку. Выдали мне кожаные перчатки, чтобы кошки меня за пальцы не цапали. И велели кошек по клеткам рассаживать и на каждой клетке надписывать, как которую кошку зовут. «Хорошо», — говорю я. «А только как зовут этих кошек?» «А вот, — говорят, — кошку, которая слева, зовут Машка. Рядом с ней сидит Пронька, потом Бубенчик. А это Чурка, а это Мурка, а это Бурка, а это Штукатурка». Вот остался я один с кошками и думаю: выкурю-ка я сначала трубочку, а уж потом рассажу этих кошек по клеткам. Вот курю я трубочку и на кошек смотрю. Одна лапкой мордочку моет, другая на потолок смотрит, третья по комнате гуляет, четвертая кричит страшным голосом, еще две кошки друг на друга шипят, а одна подошла ко мне и меня за ногу укусила. Я вскочил, даже трубку уронил. Вот кричу: «Противная кошка! Ты даже и на кошку не похожа! Пронька ты или Чурка? Или, может быть, ты Штукатурка?» Тут вдруг я понял, что я всех кошек перепутал, которую как зовут, совершенно не знаю. «Эй!» — кричу. «Машка, Пронька, Бубенчик, Чурка, Мурка, Бурка, Штукатурка!» А кошки на меня ни малейшего внимания не обращают. Я им крикнул: кис-кис-кис! Тут все кошки за раз ко мне свои головы повернули. Что тут делать? Вот кошки забрались на подоконник, повернулись ко мне спиной и давай в окно смотреть. Вот они все тут сидят. А которая тут штукатурка? И которая тут бубенчик? Ничего я разобрать не могу. Я думаю так, что только очень умный человек сумеет отгадать, как какую кошку зовут. Храбрый еж. Стоял на столе ящик. Подошли звери к ящику, стали его осматривать, обнюхивать и облизывать. А ящик-то вдруг раз, два, три и открылся. А из ящика-то раз, два, три, змея выскочила. Испугались звери и разбежались. Один еж не испугался. Кинулся на змею и раз, два, три, загрыз ее. А потом сел на ящик и закричал: «Кукареку!» Нет, не так. Еж закричал: «Ва-ва-ва-ва-ва-ва!» Нет, не так. Еж закричал: «Мяу-мяу-мяу!» Нет, опять не так. Я и сам не знаю как. Кто знает, как ежи кричат, а? Четвероногая ворона. Ворона. Жила-была четвероногая ворона. Собственно говоря, у нее было 5 ног, но об этом говорить не стоит. Вот однажды купила себе четвероногая ворона кофе и думает: ну вот, купила я себе кофе, а что с ним делать? А тут, как на беду, пробегала мимо лиса, увидала она ворону и кричит ей: «Эй!» – кричит, «Ты, ворона!» А ворона лисе кричит: «Сама ты, ворона!» А лиса вороне кричит: «А ты, ворона, свинья!» Тут ворона от обиды рассыпала кофе, а лиса прочь побежала. А ворона слезла на землю и пошла на своих 4, или точнее 5 ногах в свой паршивый дом. О Пушкине. Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает. Пушкин – великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным – ничто. И Александр I, II и III – просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным – пузыри. Только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нем и писать-то ничего нельзя. Поэтому я буду все-таки писать о Пушкине. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно, а о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу. Не напишу. Новый талантливый писатель. Андрей Андреевич придумал рассказ. В старинном замке жил принц, страшный пьяница. А жена этого принца, наоборот, не пила даже чаю, только воду и молоко пила. А муж ее пил водку и вино, а молока не пил. Да и жена его, собственно говоря, тоже водку пила, но скрывала это. А муж был бесстыдник и не скрывал. «Не пью молока, а водку пью», — говорил он всегда. А жена тихонько из-под фартука вынимала баночку и хлоп, значит, выпивала. Муж ее, принц, говорит: «Ты бы и мне дала». А жена, принцесса, говорит: «Нет, самой мало, хью». «Ах ты», говорит принц, «ледя». И с этими словами «хвать жену опал». Жена себе всю харю расшибла, лежит на полу и плачет. А принц в мантию завернулся и ушел к себе на башню. Там у него клетки стояли. Он, видите ли, там кур разводил. Вот пришел принц на башню, а там куры кричат, пищи требуют. Одна курица даже ржать начала. «Ну ты, — говорит ей принц, — Шантоклер, молчи, пока по зубам не попало». Курица слов не понимает и продолжает ржать. Выходит, значит, что курица на башне шумит. Принц, значит, матерно ругается, а жена внизу на полу лежит. Одним словом, настоящий Содом. Вот какой рассказ выдумал Андрей Андреевич. Уже по этому рассказу можно судить, что Андрей Андреевич – крупный талант. Андрей Андреевич – очень умный человек, очень умный и очень хороший.
1: «Пейте уксус, господа!» – сказал Шуев. Ему никто ничего не ответил. «Господа!» – крикнул Шуев. «Я предлагаю вам выпить уксусу!» С кресла поднялся Макаронов и сказал:
2: «Я приветствую мысль Шуева. Давайте пить уксус!»
1: Растопякин сказал: «Я не буду пить уксуса!» Тут наступило молчание, и все начали смотреть на Шуева. Шуев сидел с каменным лицом. Было неясно, что думает он. Прошло минуты три.
2: Сучков кашлянул в кулак.
3: Рывин почесал рот.
1: Колтаев поправил свой галстук.
2: Макаронов подвигал ушами и носом.
1: А Растопякин, откинувшись на спинку кресла, смотрел как бы равнодушно в камин. Прошло еще минут 7 или 8. Рывин встал и на цыпочках вышел из комнаты. Колтаев посмотрел ему вслед. Когда дверь за Рывиным закрылась, Шуев сказал: «Так, бунтовщик ушел. К черту бунтовщика!» Все с удивлением переглянулись, а Растопякин поднял голову и уставился на Шуева. Шуев строго сказал: «Кто бунтует, тот негодяй!» Сучков осторожно под столом пожал плечами.
2: «Я за то, чтобы пить уксус!»
1: Негромко сказал Макаронов и выжидательно посмотрел на Шуева. Растопякин икнул и, смутившись, покраснел, как девица.
4: «Смерть бунтовщикам!»
1: крикнул Сучков, оскалив свои черноватые зубы. Лекция. Пушков сказал: «Женщина – это станок любви», и тут же получил по морде. «За что?» – спросил Пушков, но, не получив ответа на свой вопрос, продолжал: «Я думаю так, к женщине надо подкатываться снизу. Женщины это любят и только делают вид, что они этого не любят». Тут Пушкова опять стукнули по морде.
5: «Да что же это такое, товарищи? Я тогда и говорить не буду», — сказал Пушков.
1: Но, подождав с четверть минуты, продолжал: «Женщина устроена так, что она вся мягкая и влажная». Тут Пушкова опять стукнули по морде. Пушков попробовал сделать вид, что он этого не заметил, и продолжал: «Если женщину понюхать...» Но тут Пушкова так сильно трахнули по морде, что он схватился за щеку и сказал: «Товарищ, в таких условиях совершенно невозможно провести лекцию. Если это будет еще повторяться, я замолчу». Пушков подождал четверть минуты и продолжал.
5: На чем мы остановились? Ах, да!
1: Так вот, женщина любит смотреть на себя. Она садится перед зеркалом совершенно голая. На этом слове Пушков опять получил по морде. «Голая!» — повторил Пушков. «Трах!» — отвесили ему по морде. «Голая!» — крикнул Пушков. «Трах!» — получил по морде. «Голая! Женщина голая! Голая баба!» — кричал Пушков. «Трах, трах, трах!» — получил Пушков по морде. «Голая баба с ковшом в руках!» — кричал Пушков. «Трах, трах!» — сыпались на Пушкова удары. «Бабий хвост!» — кричал Пушков, увертываясь от ударов. «Голая монашка!» Но тут Пушкова ударили с такой силой, что он потерял сознание и, как подкошенный, рухнул.

0: и рассказы.
1: О явлениях и существованиях номер один. Художник Микель Анджело садится на груду кирпичей и, подперев голову руками, начинает думать. Вот проходит мимо петух и смотрит на художника Микеля Анджело своими круглыми золотистыми глазами. Смотрит и не мигает. Тут художник Микель Анджело поднимает голову и видит петуха. Петух не отводит глаз, не мигает и не двигает хвостом. Художник Микель Анджело опускает глаза и замечает, что глаза что-то щиплет. Художник Микель Анджело трет глаза руками. А петух не стоит уж больше. Не стоит, а уходит. Уходит за сарай, на птичий двор, к своим курам. И художник Микель Анджело поднимается с груды кирпичей, отряхивает со штанов красную кирпичную пыль, бросает в сторону ремешок и идет к своей жене. По дороге художник Микель Анджело встречает Комарова, хватает его за руку и кричит: «Смотри!» Комаров смотрит и видит шар. «Что это?» – шепчет Комаров. А с неба грохочет:
2: «Это шар!»
1: «Какой такой шар?» – шепчет Комаров. А с неба грохот:
2: «Шар гладкоповерхностный!»
1: Комаров и художник Микель Анджело садятся в траву, и сидят они в траве, как грибы. Они держат друг друга за руки и смотрят на небо. А на небе вырисовывается огромная ложка. Что же это такое? Никто этого не знает. Люди бегут и застревают в своих домах. И двери запирают, и окна. Но разве это поможет? Куда там? Не поможет это. Я помню, как в 1884 году показалась на небе обыкновенная комета величиной с пароход. Очень было страшно. А тут ложка. Куда комете до такого явления? Запирают окна и двери. Разве это может помочь? Против небесного явления доской не загородишься. У нас в доме живет Николай Иванович Ступин. У него теория, что все дым. А по-моему, не все дым. Может, и дым-то никакого нет. Ничего, может быть, нет. Есть одно только разделение. А может быть, и разделения-то никакого нет. Трудно сказать. Говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха. Рассматривал и пришел к убеждению, что петуха не существует. Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай смеяться. «Как же, — говорит, — не существует, когда, — говорит, — он вот тут вот стоит, и я, — говорит, — его отчетливо наблюдаю». А великий художник опустил тогда голову и как стоял, так и сел на груду кирпичей. О явлениях и существованиях номер два. Вот бутылка с водкой, так называемый спиртуоз. А рядом вы видите Николая Ивановича Серпухова. Вот из бутылки поднимаются спиртуозные пары. Поглядите, как дышит носом Николай Иванович Серпухов. Видно, ему это очень приятно. И главным образом потому, что спиртуоз. Но обратите внимание на то, что за спиной Николая Ивановича нет ничего. Не то, чтобы там не стоял шкаф или комод, или вообще что-нибудь такое, а совсем ничего нет. Даже воздуха нет. Хотите верьте, хотите не верьте, но за спиной Николая Ивановича нет даже безвоздушного пространства, или, как говорится, мирового эфира. Откровенно говоря, ничего нет. Этого, конечно, и вообразить себе невозможно. Но нам на это наплевать. Нас интересует только спиртуоз и Николай Иванович Серпухов. Вот Николай Иванович берет рукой бутылку со спиртуозом и подносит ее к своему носу. Николай Иванович нюхает и двигает ртом, как кролик. Теперь пришло время сказать, что не только за спиной Николая Ивановича, но впереди, так сказать, перед грудью и вообще кругом нет ничего. Полное отсутствие всякого существования. Или, как острили когда-то, отсутствие всякого присутствия. Однако давайте интересоваться только спиртуозом и Николаем Ивановичем. Представьте себе, Николай Иванович заглядывает вовнутрь бутылки со спиртуозом, потом подносит ее к губам, запрокидывает бутылку донышком вверх и выпивает, представьте себе, весь спиртуоз. Вот ловко. Николай Иванович выпил спиртуоз и похлопал глазами. Вот ловко. Как это он? А мы теперь должны сказать вот что. Собственно говоря, не только за спиной Николая Ивановича или спереди, и вокруг только, а также и внутри Николая Ивановича ничего не было. Ничего не существовало. Оно, конечно, могло быть так, как мы только что сказали, а сам Николай Иванович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что Николай Иванович не существовал и не существует. Вот в чем штука-то. Вы спросите, а как же бутылка со спиртуозом? Особенно, куда вот делся спиртуоз, если его выпил несуществующий Николай Иванович? Бутылка, скажем, осталась. А где же спиртуоз? Только что был, и вдруг его и нет. Ведь Николай Иванович не существует, говорите вы. Вот как же это так? Тут мы и сами теряемся в догадках. А впрочем, что же это мы говорим? Ведь мы сказали, что как внутри, так и снаружи Николая Ивановича ничего не существует. А раз ни внутри, ни снаружи ничего не существует, то значит и бутылки не существует. Так ведь? Но с другой стороны, обратите внимание на следующее. Если мы говорим, что ничего не существует ни изнутри, ни снаружи, то является вопрос. Изнутри и снаружи чего? Что-то, видно, все же существует. А может и не существует. Тогда для чего же мы говорим изнутри и снаружи? Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать. До свидания. Как я растрепал одну компанию. Однажды я пришел в госиздат и встретил в госиздате Евгения Львовича Шварца, который, как всегда, был одет плохо, но с претензией на что-то. Увидя меня, Шварц начал острить. Тоже, как всегда, неудачно. Я острил значительно удачнее и скоро в умственном отношении положил Шварца на обе лопатки. Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха. В особенности же дохли от смеха Нина Владимировна Гернет и Давид Ефимович Рахмелович, для благозвучия называвший себя Южиным. Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и, наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тифлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто. Тут я обозлился и сказал, что я более историчен, чем Шварц и Заболоцкий, что от меня останется в истории светлое пятно, а они быстро забудутся. Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед. Я решил растрепать одну компанию, что и делаю. Начну с Валентины Ефимовны. Эта нехозяйственная особа приглашает нас к себе и вместо еды подает к столу какую-то кислятину. Я люблю поесть и знаю толк в еде. Меня кислятиной не проведешь. Я даже в ресторан другой раз захожу и смотрю, какая там еда. И терпеть не могу, когда с этой особенностью моего характера не считаются. Теперь перехожу к Леониду Савельевичу Липавскому. Он не постеснялся сказать мне в лицо, что ежемесячно сочиняет 10 мыслей. Во-первых, врет. Сочиняет не 10, а меньше. А во-вторых, я больше сочиняю. Я не считал, сколько я сочиняю в месяц, но должно быть больше, чем он. Я вот, например, не тычу всем в глаза, что обладаю, мол, колоссальным умом. У меня есть все данные считать себя великим человеком. Да, впрочем, я себя таким и считаю. Потому-то мне и обидно, и больно находиться среди людей, ниже меня поставленных по уму, прозорливости и таланту, и не чувствовать к себе должного уважения. Почему?
0: Почему?
1: Почему? Почему я лучше всех?
0: Всех.
1: Всех. Всех. Теперь я все понял. Леонид Савельевич немец. У него даже есть немецкие привычки. Посмотрите, как он ест. Ну, чистый немец, да и только. Даже по ногам видно, что он немец. Не хвастаясь, могу сказать, что я очень наблюдательный и остроумный. Вот, например, если взять Леонида Савельевича, Юлия Берзина и Вольфа Эрлиха и поставить их вместе на панели, то можно сказать «мал-мала-меньше». По-моему, это остроумно, потому что в меру смешно. И все-таки Леонид Савельевич немец. Обязательно при встрече скажу ему это. Я не считаю себя особенно умным человеком и все-таки должен сказать, что я умнее всех. Может быть, на Марсе есть и умнее меня, но на Земле не знаю. Вот говорят, Олейников очень умный, а по-моему, он умный, да не очень. Он открыл, например, что если написать 6 и перевернуть, то получится 9. А по-моему, это не умно. Леонид Савельевич совершенно прав, когда говорит, что ум человека – это его достоинство. А если ума нет, значит и достоинства нет. Яков Семенович возражает Леониду Савельевичу и говорит, что ум человека – это его слабость. А по-моему, это уже парадокс. Почему же ум – это слабость? Вовсе нет. Скорее, крепость. Я так думаю. Мы часто собираемся у Леонида Савельевича и говорим об этом. Если поднимается спор, то победителем спора всегда остаюсь я. Сам не знаю почему. На меня почему-то все глядят с удивлением. Что бы я ни сделал, все находят, что это удивительно. А ведь я даже и не стараюсь. Все само собой получается. Заболоцкий как-то сказал, что мне присуще управлять сферами. Должно быть, пошутил. У меня и в мыслях ничего подобного не было. В Союзе писателей меня считают почему-то ангелом. Послушайте, друзья, нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как и вы все, только лучше.
3: Даниил Хармс. Случаи и рассказы.
1: Я слышал такое выражение «лови момент». Легко сказать, но трудно сделать. По-моему, это выражение бессмысленно. И действительно, нельзя призывать к невозможному. Говорю я это с полной уверенностью, потому что сам на себе все испытал. Я ловил момент, но не поймал и только сломал часы. Теперь я знаю, что это невозможно. Также невозможно ловить эпоху, потому что это такой же момент, только побольше. Другое дело, если сказать «запечатлеваете то, что происходит в этот момент». Это совсем другое дело. Вот, например, раз, два, три, ничего не произошло. Вот я запечатлел момент, в который ничего не произошло. Я сказал об этом Заболоцкому. Тому это очень понравилось, и он целый день сидел и считал раз, два, три, и отмечал, что ничего не произошло. За таким занятием застал Заболоцкого Шварц. И Шварц тоже заинтересовался этим оригинальным способом запечатлевать то, что происходит в нашу эпоху. Потому что ведь из моментов складывается эпоха. Но прошу обратить внимание, что родоначальником этого метода да являюсь я.
4: Я.
1: Просто удивительно. То, что другим дается с трудом, мне дается с легкостью. Я даже летать умею. Но об этом рассказывать не буду, потому что все равно никто не поверит. Когда два человека играют в шахматы, мне всегда кажется, что один другого околпачивает. Особенно, если они играют на деньги. Вообще же мне противна всякая игра на деньги. Я запрещаю играть в моем присутствии, а картежников я бы казнил. Это самый правильный метод борьбы с азартными играми. Вместо того, чтобы играть в карты, лучше бы собрались, да почитали бы друг другу морали. А впрочем, морали скучно. Интереснее ухаживать за женщинами. Женщины меня интересовали всегда. Меня всегда волновали женские ножки, в особенности выше колен. Многие считают женщин порочными существами, а я нисколько. Наоборот, даже считаю их чем-то очень приятным. Полненькая, молоденькая женщина. Чем же она порочна? Вовсе не порочна. Все, что говорит Леонид Савельевич, уже когда-нибудь раньше говорил я. Да и не только Леонид Савельевич. Всякий рад подхватить хотя бы обрывки моих мыслей. Мне это даже смешно. Например, вчера прибежал ко мне Олейников и говорит, что совершенно запутался в вопросах жизни. Я дал ему кое-какие советы и отпустил. Он ушел осчастливленный и в наилучшем своем настроении. Люди видят во мне поддержку, повторяют мои слова, удивляются моим поступкам, а денег мне не платят. Глупые люди, несите мне побольше денег, и вы увидите, как я буду этим доволен. Теперь я скажу несколько слов об Александре Ивановиче Введенском. Это болтун и азартный игрок. Но за что я его ценю, так это за то, что он мне покорен. Днями и ночами дежурит он передо мной и только и ждет с моей стороны намека на какое-нибудь приказание. Стоит мне только подать этот намек, и Александр Иванович летит, как ветер, исполнять мою волю. За это я купил ему туфли и сказал: «На, носи». Вот он их и носит. Когда Александр Иванович приходит в госиздат, то все смеются и говорят между собой, что Александр Иванович пришел за деньгами. Константин Игнатьевич Дровацкий прячется под стол. Это я говорю в аллегорическом смысле. Больше всего Александр Иванович любит макароны. Ест он их всегда с толчеными сухарями, съедает почти что целое кило, а может быть и гораздо больше. Съев макароны, Александр Иванович говорит, что его тошнит, и ложится на диван. Иногда макароны выходят обратно. Мясо Александр Иванович не ест и женщин не любит. Хотя иногда любит. Кажется, даже очень часто. Но женщины, которых любит Александр Иванович, на мой вкус, все некрасивые, а потому будем считать, что это даже и не женщины. Если я что-нибудь говорю, значит, это правильно. Спорить со мной никому не советую. Все равно он останется в дураках, потому что я всякого переспорю. Да и не вам тягаться со мною. Еще и не такие пробовали, всех уложил. Даром, что с виду и говорить-то не умею, а как заведу, так и не остановишь. Как-то раз завел у Липавских и пошел. Всех до смерти заговорил. Потом зашел к Заболоцким и там всех заговорил. Потом пошел к Шварцам и там всех заговорил. Потом домой пришел и дома еще полночи говорил.
0: Мир.
1: Я говорил себе, что я вижу мир. Но весь мир недоступен моему взгляду, и я видел только части мира. И все, что я видел, я называл частями мира. И я наблюдал свойства этих частей, и наблюдая свойства частей, я делал науку. Я понимал, что есть умные свойства частей, есть неумные свойства в тех же частях. Я делил их и давал им имена. И в зависимости от их свойств части мира были умные и неумные. И были такие части мира, которые могли думать. И эти части смотрели на другие части и на меня. И все части были похожи друг на друга. И я был похож на них. Я говорил: «Части гром». Части говорили: «Пук времени». Я говорил: «Я тоже часть трех поворотов». Части отвечали: «Мы же маленькие точки». И вдруг я перестал видеть их. А потом и другие части. Я испугался, что рухнет мир. Но тут я понял, что я не вижу частей по отдельности, а вижу все за раз. Сначала я подумал, что это ничто. Но потом понял, что это мир. А то, что я видел раньше, был не мир. И я всегда знал, что такое мир. Но что я видел раньше, я не знаю и сейчас. И когда части пропали, то их умные свойства перестали быть умными, а их неумные свойства перестали быть неумными. И весь мир перестал быть умным и неумным. Но только я понял, что я вижу мир, как я перестал его видеть. Я испугался, думая, что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы рухнул мир, то я бы так уже не думал. Я смотрел, ища мир, но не находил его. А потом и смотреть стало некуда. Тогда я понял, что покуда было куда смотреть, вокруг меня был мир. А теперь его нет, есть только я. А потом я понял, что я и есть мир. Но мир — это не я. хотя в то же время я мир. А мир не я, а я мир, а мир не я, а я мир, а мир не я, а я мир, а я мир, а я мир. И больше я ничего не думал. Рыцарь. Алексей Алексеевич Алексеев был настоящим рыцарем. Так, например, однажды, увидев из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошелки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился, Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая, на полном ходу упал и раскроил себе о камень всю рожу. В другой раз, видя, как одна дама, перелезая через забор, зацепилась юбкой за гвоздь и застряла так, что, сидя верхом на заборе, не могла двинуться ни взад, ни вперед, Алексей Алексеевич начал так волноваться, что от волнения выдавил себе языком два передних зуба. Одним словом, Алексей Алексеевич был самым настоящим рыцарем. Да и не только по отношению к дамам. С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за веру царя и отечества, что и доказал в 14 году в начале германской войны с криком «За Родину!», выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив, отделавшись только несерьезными ушибами, и вскоре, как столь редкостно ревностный патриот, был отослан на фронт. На фронте Алексей Алексеевич отличался небывало возвышенными чувствами, и всякий раз, когда произносил слова «стяг», «фанфара» или даже просто «эполеты», по лицу его бежала слеза умиления. В 16 году Алексей Алексеевич был ранен в чресло и удален с фронта. Как инвалид первой категории, Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические чувства. Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу: «Я пострадал за Родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания». «И дурак», — сказал ему Константин Лебедев, — «наивысшую услугу Родине окажет только либерал». Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича. И вот в 17 году он уже называет себя либералом, чреслами своими пострадавшим за отчизну. Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консервированным салом и пшенной крупой. Но когда Константин Лебедев вдруг неизвестно куда пропал, Алексею Алексеевичу пришлось выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте Христа ради чреслами своими пострадавшему за Родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «Родину» словом «революция». Но и это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и, завидя на улице человека, способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, делал шаг вперед и гордо, с достоинством, откинув назад голову, начинал петь. «На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем». И лихо по-польски, притопнув каблуком, Алексей Алексеевич протягивал шапку и говорил: «Подайте милостыню Христа ради». Это помогало, и Алексей Алексеевич редко оставался без пищи. Все шло хорошо, но вот в 22-м году Алексей Алексеевич познакомился с неким Иваном Ивановичем Пузыревым, торговавшим на сенном рынке подсолнечным маслом. Пузырев пригласил Алексея Алексеевича в кафе, угостил его настоящим кофеем и сам, чавкая пирожными, изложил какое-то сложное предприятие, из которого Алексей Алексеевич понял только что, и ему надо что-то делать, за что и будет получать от Пузырева ценнейшие продукты питания. Алексей Алексеевич согласился, и Пузырев тут же, в виде поощрения, передал ему под столом два цибика чаю и пачку папирос «Раджа». С этого дня Алексей Алексеевич каждое утро приходил на рынок к Пузыреву и, получив от него какие-то бумаги с кривыми подписями и бесчисленными печатями, брал саночки, если это происходило зимой, или если это происходило летом, тачку, и отправлялся по указанию Пузырева по разным учреждениям, где, предъявив бумаги, получал какие-то ящики, которые грузил на свои саночки или тележку и вечером отвозил их к Пузыреву на квартиру. Но однажды, когда Алексей Алексеевич подкатил свои саночки к пузыревской квартире, к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму. На допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к 10 годам ссылки в северные части своего отечества. Вернувшись в 28-м году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу проспекта Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел: «На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем». Но не успел он это пропеть и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели. Вот краткая повесть жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексеева.

0: Теперь он быстрыми шагами дорогу переходит вдруг. Вот он исчез в оконной раме. Теперь я слышу в двери стук. Кто там?
1: Голос за дверью.
2: Откройте, телеграмма.
1: Востряков
0: врет. Чувствую, что это ложь. И вовсе там не телеграмма. Я сердцем чую острый нож. Открыть или не открыть?
1: Голос за дверью.
2: Откройте, чего вы медлите?
1: Востряков.
0: Постойте, вы суньте мне под дверь послание. Замок поломан. До свидания.
1: Голос за дверью.
2: Вам нужно в книге расписаться. Откройте мне скорее дверь. Меня вам нечего бояться. Скорее откройте, я не зверь.
1: Востряков приоткрывает дверь.
0: Войдите. Где вы? Что такое?
1: Смотрит за дверь.
0: Куда же он пропал? Он не мог далеко уйти. Спрятаться тут негде. Куда же он делся? Улица совсем пустая, боже мой, и на снегу нет следов. Значит, никто к моей двери не подходил. Кто же стучал? Кто говорил со мной через дверь?
1: Закрывает дверь.
0: Теперь я расскажу о том, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот как. Мой папа женился на моей маме в 1902 году. Но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля. И только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался и сказал маме: «С 1 апреля». Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. В 1904 году, 1 апреля, папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением, но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении и опять не подпустила к себе папу. Сколько папа не бушевал, ничего не помогло. И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня. Итак, мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года. Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на 4 месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. Присутствующий при этом один наш знакомый, студент военно-медицинской академии, заявил, что запихать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова студента, меня все же запихали. Но правда, как потом выяснилось, запихать-то запихали, да в торопях не туда. Тут началась страшная суматоха. Родительница кричит: «Подавайте мне моего ребенка!» А ей отвечают: «Ваш, говорит, ребенок находится внутри вас». «Как?» – кричит родительница. «Как ребенок внутри меня, когда я его только что родила?» «Но!» – говорят родительницы. «Может быть, вы ошибаетесь?» «Как?» – кричит родительница. «Ошибаюсь! Разве я могу ошибаться? Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне!»
3: «Это верно!» – говорят родительницы. «Но, может быть, он куда-нибудь заполз?»
0: Одним словом, и сами не знают, что сказать родительнице. А родительница шумит и требует своего ребенка. Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел. Однако все же сообразил и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет. Тут папа опять разбушевался, дескать, это, мол, еще нельзя назвать рождением, это, мол, еще не человек, а скорее наполовину зародыша, что его следует либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор. И они посадили меня в инкубатор. Инкубаторный период. В инкубаторе я просидел 4 месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный, с градусником. Я

Сидел внутри инкубатора на вате. Больше я ничего не помню. Через 4 месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в третий раз. Днем моего рождения стали считать именно 1 января.

0: случай и рассказ.
1: Десятисерийный моноспектакль с участием Михаила Ефремова. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Олег Троиновский. Продюсер Наталья Новикова.
2: Институт Голдинга с гордостью представляет эту запатентованную программу полного расслабления. Эту технику успешно применяли такие знаменитости, как Ян Берри из группы Йен энд Дин, актер Ричард Харрис, автор хитов Роберт Палмер, комик Боб Хоуп и всеми любимая королева мать Великобритании.
3: Актер Ричард Харрис, топ-чартмейкер Роберт Палмер, entertainer Bob Hope, and England's beloved Queen Mother.
2: Эту программу можно приобрести в Тиоргат, Кеймарт, 7-Eleven и Бакрамби, and Finch.
3: At Target, Kmart, 7-Eleven, and Abercrombie and Finch.
2: Кому не следует использовать программу полного расслабления от Института Голдинга? Не следует использовать тем, кто незаконно копировал этот защищенный авторским правом материал. Полное расслабление. Тем, кто забронировал дорогостоящий отпуск за границей или билеты на самолет беременным и кормящим женщинам.
3: Pregnant or lactating women are also
2: в настоящее время они также не могут воспользоваться программой полного расслабления.
3: In the final relaxation.
2: Кому следует использовать программу полного расслабления? У вас иногда бывает проблема со сном?
3: Sleeping sometimes?
2: Бывало ли так, что в ресторане вам подали невкусное блюдо, и вы испытали странное чувство разочарования? Вы часто чувствуете усталость? Вас легко вывести из себя? Вас раздражает, когда домочадцы оставляют использованные салфетки между подушками на диване? Думаю, все согласятся, что самые счастливые моменты в нашей жизни — это когда мы крепко спим. Сон, сон! Сколько раз мы приходили на работу и делились чем-то с коллегой?
3: How many times have we gone to work and confided in a coworker?
2: Жаль, что я не проводил больше времени в постели. Жаль, что мне сегодня нужно на работу. Жаль, что я не сплю крепким сном.
3: I wish I was asleep in deep slumber.
2: Сон, сон.
3: Slumber.
2: Знаете, можно так крепко уснуть, что уже никогда не проснешься. Такой крепкий сон, такой комфортный, что вы никому о нем не расскажете. Такой крепкий сон, что он может быть только на кладбище или в урне. Институт Голдинга разработал серию упражнений и техник для расслабления, которые подойдут руководителям высшего звена. Для руководителя небольшой типографии. Для всех, кто чувствует, что пришло время распрощаться с болью в пояснице, с проблемами с печенью или почками.
3: In the lower back, to liver or kidney failing.
2: С придирчивой супругой и плохими новостями в газетах каждый день.
3: To the bad news in the newspaper every day.
2: Мы можем помочь вам расслабиться с помощью массажистки-азиатки, которая использует масло пачули. Напряжение может немного ослабнуть, но это лишь временное явление. Разве не было бы здорово, если бы это чувство стало постоянным? Почувствовать такое расслабление, что вы вообще ничего не почувствуете. Это, друзья мои, и есть то полное расслабление, которое мы предлагаем вам сегодня и навсегда. Пожалуйста, лягте. Без лишних слов позвольте нам помочь вам достичь полного, окончательного, бесконечного, окончательного.
3: Final, infinite, final.
2: Расслабление. Прежде чем мы приступим к полному расслаблению, нам нужно, чтобы вы выключили все плиты, которые могут. В доме вам нужно найти удобное место, где вы сможете лечь и расслабиться. Расслабьтесь. Если вы мужчина, мы просим вас накрыть тело небольшим одеялом.
3: That you place a small blanket over your body.
2: Если вы женщина, мы просим вас снять одежду, начиная с юбок или платьев и заканчивая нижним бельем, например, бюстгальтером или любым кружевным. Нижним бельем, которое может помешать вам полностью расслабиться.
3: That may restrict your ability to take part in the final relaxation.
2: Мы просим вас только оставить записку для тех, кто найдет ваше тело, в которой вы расскажете о преимуществах нашей программы и дадите инструкции по утилизации вашего тела и любых финансовых активов.
3: And leaving instructions for the disposal of your body vehicle and any financial assets.
2: Многие ли из нас посещали семинары, призванные повысить нашу уверенность в себе и избавиться от слабостей?
3: To boost our overall confidence. To eliminate
2: находит в нашей личности только то, что опустошает наш банковский счет. Друзья мои, лучший способ. Стать лучше — это забыть о несовершенстве своих навыков. Если вы безнадежный кулинар, особенно когда речь идет о спонтанном званом ужине, что может быть лучше, чем забыть о своих недостатках? О своих недостатках. А потом погрузиться в программу прекрасного, бесконечного, абсолютного расслабления.
3: Infinite, final relaxation.
2: Можно всю жизнь смотреть, как готовит телеповар.
3: Watching. A television chef prepare
2: на суп, который вы никогда, никогда, никогда не сможете приготовить так же. Это время потрачено впустую. Вы не сможете готовить так же, как телеповар. Ваше время на Земле будет потрачено на то, чтобы не делать того, что вы хотите делать. С помощью нашей программы абсолютного расслабления вы сможете отдохнуть на подушке, на облаке.
3: You can instead rest on a pillow, a cloud.
2: В луче света. Я хочу, чтобы вы подумали о боли, которую сейчас чувствуете в пальцах ног.
3: Right now, in your toes.
2: Вся кровь отхлынула от ваших пальцев. Ноги немеют. Как можно по-настоящему расслабиться, когда чувствуешь острую, колющую боль в коленях? Чувствуете? Матрасы с металлическими пружинами, впивающимися в сердце, причиняют боль. С помощью абсолютного расслабления вы сможете расслабиться на ложе из гвоздей. Вы сможете расслабиться под тоннами мусора на городской свалке. Если бы в эту комнату вошел человек и затушил окурок о вашу грудь, было бы больно, испортило бы настроение. С помощью абсолютного расслабления 10 человек могут затушить окурки о вашу обнаженную грудь. Усталость, неполноценность, скука, усталость, жажда, которую невозможно утолить, мечты, которые постоянно разбиваются вдребезги. От всего этого можно избавиться. Сейчас, когда вы лежите неподвижно, окоченев, вы не чувствуете ничего, кроме крови в пальцах ног, иголок и булавок. Продолжайте тыкать и подталкивать. Я хочу, чтобы вы подумали о своих руках. Ощущайте только вес своих рук, когда они лежат на матрасе. Они тяжелые. У вас очень тяжелые руки. У вас усталые руки. Руки, которые передали деньги правительству. Это налогообложение. Только в прошлом году я заплатил налогов на сумму 14 тысяч долларов. И все же дорога, ведущая к моему дому, испещрена выбоинами. Твои руки, возможно, гладили головку ребенка или ласкали красивую женщину. Но сейчас твои руки устали. Они устали от того, что ты хватаешь слишком много плохих блюд. Я устал от порезов. Я порезал бумагу. Порезы — это результат самозащиты. От того, что я отбивался от нападавшего или насильника. Ногти были обкусаны и испачканы табаком. Да, наши руки устали. Мы так устали. Но когда ты слушаешь мой голос, ты замечаешь, что твои руки онемели? Ты замечаешь, что у тебя очень тяжело на сердце? А твой разум такой усталый, такой разочарованный в жизни. Он тоже очень скоро успокоится. Да, надежда есть. Спасибо тебе, Золотой институт.

0: Ты испытываешь неприятные чувства несварения желудка?
1: An unpleasant feeling of indigestion?
0: Твой последний прием пищи просто кричит о том, чтобы его выпустили. Оставь это на потом. Примерно через 9 минут раздражение кишечника перестанет быть для тебя проблемой. Если ты будешь лежать неподвижно, то сможешь обратить внимание на свои руки и ноги. Они не только онемели, но и вспотели. Капли пота могут стекать по твоим рукам, шее и верхней губе. В этом нет ничего страшного. Никто не почувствует запаха твоих испарений. Ты чувствуешь стеснение в груди? Все верно. Здесь очень тесно.

0: Вернись к ощущению стеснения в груди. Те, кто видел последний концерт великого джазового музыканта Джина Круппы, знают, что он играл на барабанах с такой страстью, какой не проявлял за всю свою карьеру. То же самое происходит и с вашим сердцем. Оно бьется все сильнее и сильнее. Чувствуете острую боль в левой руке и ноге, сверху вниз?
1: Up and down your left arm and leg.
0: Чувствуете запах миндаля в воздухе?
1: In the air.
0: Вы на пути к полному, окончательному, бесконечному, окончательному.
1: Final. Infinite. Final.
0: Расслабление. У вас скрипят зубы? Пусть скрипят. Пусть скрипят. Выдвиньте нижнюю челюсть вперед. Поднимите верхние зубы так, чтобы они закрывали передние верхние зубы. А затем верните челюсть в исходное положение. Давайте. Выломайте себе передние зубы. Выломайте себе передние зубы. Как будто вы грызете кости, вы медведь. Пожалуйста. Пожалуйста, сломайте себе несколько зубов.

Если вы следовали моим инструкциям, то должны почувствовать соленый привкус, вкус соли и крови. Во рту, там, где были сломаны зубы. У вас должен болеть живот, в желудке должно быть болезненное ощущение, как будто вы проглотили камень. Или как будто у вас неизлечимый рак желудка. Друзья мои, эта боль скоро пройдет. Ваша шея. Что с вашей шеей? Болит? Я хочу, чтобы вы представили себе петлю. Петлю на вашей шее. Ее затягивает женщина с востока. Мы не знаем ее имени, но она очень духовная. Она затягивает петлю на вашей шее. Чувствуете? Вам трудно дышать? Надеюсь, в вашей комнате сейчас жарко. Надеюсь, вы потеете и задыхаетесь. Кровь течет изо рта на подушку. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Расслаблены? Недостаточно расслаблено? О, скоро ты это поймешь. Примерно через 4,5 минуты ты окончательно расслабишься.

Эта восточная женщина положила ноги тебе на плечи. Когда она затягивает петлю потуже, она прижимается к твоим плечам. По одной ноге на каждое плечо. Потяните за эту петлю. Она пытается сломать тебе шею. Ты это чувствуешь? Не так ли? Хорошо.

ты чувствуешь зуд. Все верно. У тебя зуд. Как будто по твоему лицу ползает жук, червяк или паук. Ты чувствуешь этих жуков? Тканы, крысы, крысы ползают по твоему животу, прогрызая себе путь к яблоку. Это хорошо. Это очень вкусно. Мы почти на месте. Ты чувствуешь, что у тебя аллергия? У тебя течет из носа? У тебя аллергия на сено? Представь себе охапку сена. Она падает с небес тебе на лицо, а потом охапка сена разрывается, и сено рассыпается по всему твоему обнаженному телу. И оно так чешется. Но ты задыхаешься. Ты пытаешься снять петлю со своей шеи. У тебя нет времени чесаться. Ты пытаешься выжить. Но ты поступаешь неправильно. Расслабься. Перестань бороться. Расслабься. Позволь петле сделать свое дело. Позволь петле сделать свое дело. Позволь своему сердцу заключить свой контракт. Давай послушаем его последние удары. Не сопротивляйся этой петле. Позволь крови стекать вниз. Ты чувствуешь, что тебя тошнит? Представь, что тебе в горло засунули хот-дог, и он прижимается к миндалинам. Ты чувствуешь рвотный рефлекс? Хорошо. Он очень горячий. В этой комнате очень жарко. Мой разум больше не может воспринимать эти образы, друзья мои. Я очень устал. У нас что, болит голова? У меня пульсирующая боль в голове. У меня лопнули ногти на ногах. У меня лопнули ногти на ногах. Кровь стекает по нашим ногам. Волосы вспыхнули. Кожа головы так чешется. Тошнит. Глаза щиплет, как будто в них помочились. Или как будто на нашем лице поселилась куба медуза. Чувствуете щупальца медузы у себя во рту? Мы не можем дышать. Чувствуете соленый привкус? Чувствуете запах миндаля? Пришло время прощаться. Это очень радостный момент. Вы будете так счастливы.

вы будете так счастливы. Представьте. Представьте свои похороны. Все эти слезы. Целые ведра слез, пролиты в вашу честь. А теперь посмотрите на свое тело, покрытое ожогами от медуз, и на следы от веревки, и на содранные ногти на ногах. Они прольют еще одну слезу в вашу честь. Но вы будете так расслаблены,

Вас тошнит. О, мое сердце бьется то быстро, то медленно, то быстро, и этот запах миндаля вызывает у меня тошноту. Посчитайте в обратном порядке, пожалуйста. Еще раз. Посчитайте в обратном порядке. Сердце ни на что не реагирует. Разум цепенеет. Мы теряем способность действовать. Я просто подбираю слова. Отпустите все, расслабьтесь окончательно.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

удивления народных масс, экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход проработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход-2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки. И ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.